0: исполнилось им всего-то за 5 недель. И это, кстати, результат твоих усилий. Поддержка артистов на сайте europoplus.ru и в нашем мобильном приложении. Только ты влияешь на результат, поэтому продолжай голосовать. У нас далее больше китов и больше музыки. Тиесто, Брайна Грейс, Beautiful Places, French Montana, Max B, Ever Since You Left Me, I Went Deaf, а также Миша Миллер, Алекс Вилле, Бам-бам, впереди. Дождись.
1: Дебют недели. Ёлка. Проще.
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером 1. Биби Рекса и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europoplus.ru. Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 3,5 миллионам друзей.

Plus Radio канал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Нереально крутые полчаса ждут тебя далее на Европе плюс. Слушать любимые треки мы будем без каких-либо остановок. Встречай Тедди Свимса с классной темой Mr. Know It All. Прежде слове «Ёлку» с историей «Проще».
2: Может, проще, надо проще не читать мир между...
1: Еще раньше вспомним суперхит от Дуа Липы «Don't Start Now». Также в эти 30 минут только музыки появятся. «Lost Frequencies», «Calvin Harris» и многие-многие другие. Будь рядом.

0: It All, мистер Всезнайка, это Тедди Свимс прямо сейчас. Этот парень дважды номинировался на Грэмми в 25-м как лучший новый артист, 26-м за свой студийник I've Tried Everything But Therapy Part 2. Пока не победил, но я уверен, что заслуженная награда еще точно к нему придет. Больше, да, больше музыки ждет нас далее Мот и очередной проникновенный трек «Намек на нас» на подходе. Прежде встречай Артемаса с вирусной вещицей «I Like The Way You Kiss Me», а вот раньше всех здесь отметится Алекс Уоррен с хитом «Fever Dream». Все это здесь на радиостанции номер один в России на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.
1: Европа Плюс.
2: Больше хитов. Больше музыки.
1: Европа Плюс.ру.

Plus Radio канал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: одних намеках далеко не уедешь. Иногда нужно говорить прямым текстом.
1: Собственно, мод сам же это в тексте подтверждает.
0: Да, я тоже скажу прямым текстом, без намеков. Чтобы начать рабочий день правильно, в нужном настроении, нужно стать более...

0: классные треки и многое-многое другое. Обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Airbooks Graceland, The Second Voice, Let Me Be, а также Камрад Be Mine. Впереди. Оставайся.
1: Подписывайся на официальный телеграм-канал Европы Плюс.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Классные новости для всех, кто проводит время в компании Европа плюс. Слушать хиты без остановок мы будем на протяжении всех следующих 30 минут. С нами Боб Синклар и Кайзо с темой I Can't Wait.

еще не пропусти Prague 16 с суперхитом Paid to Exist. Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Coldplay, Avicii и многие-многие другие. Продвигаемся вперед.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Продолжаем просыпаться. В Перми уже 7:00. Европа Плюс. В этот час на Европе Плюс новости. О свежих событиях расскажет Анна Лукина. Ань, доброе утро.
2: Доброе утро. Британия ввела новые санкции против России. Туристический поток в Анапе может вырасти. И город Пермского края вошел в топ-10 локаций для путешествий. Далее подробности. Министерство финансов Великобритании объявило о введении ограничительных мер в отношении 18 российских физических лиц и организаций. Это решение является частью санкционного режима против России, который усилился после начала СВО. Об этом пишет «Московский комсомолец». Всего с февраля по декабрь 2022 года было принято порядка 40 пакетов санкций. Их ключевые положения включали заморозку активов представителей российского бизнеса и банковских структур. Туристический поток может вырасти на 25% при готовности береговой линии пляжа Анапы и вернуться на высокие показатели в следующем году. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минэкономразвития. Там добавили, что Краснодарскому краю необходимо максимально ускорить работу по отсыпке пляжей. До этого три пляжа Анапы получили эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным требованиям. Пермские ученые запустили сервис, на котором публикуют данные о концентрации пыльцы растений в воздухе. Он поможет аллергикам следить за состоянием здоровья. Специальный пыльцеуловитель фиксирует 15 аллергенных древесных, злаковых и травянистых растений. В Перми в мае в воздухе растет концентрация пыльцы ольхи, березы, клена американского. Летом с июня по август источниками пыльцы выступают злаки, полынь, крапива, щавель и подорожник. Город Губаха вошел в топ-10 локаций для путешествий по России летом этого года, подготовленный сервисом «Авито путешествия». По информации аналитиков, популярность Губахи у путешественников за последний год выросла в 2 раза. Туристам предлагают посетить декорации к фильму «Сердце Пармы», «Каменный город», «Губахинские пещеры», «Сквер», «Уральский океан». Помимо Губахи в топ-локации вошли Рогачево, Кировск, Свияжск, Высокая гора, Гурьевск и Тамань. В завершении выпуска информации о курсе валюты и погоде. Доллар сегодня стоит 75 рублей 34 копейки. Европейская валюта 88 рублей 35 копеек. Сегодня в Перми переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Днем плюс 20, плюс 24 градуса. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. На Европе Плюс стартует «Бодрое утро». Всем легкого пробуждения.
3: «Бодрое утро» на Европе Плюс.
4: Будет Пермь по будням.
1: 8:02 в Перми. Всем бодрого, доброго утра, ребята. Здрасте, Пермь. Это мы. Я Алексей Мартин, это Аня Лукина.
2: Доброе утро.
1: Мы здесь, чтобы чуть-чуть вас радовать и бодрить в эту середину рабочей недели. Самое сложное время, конечно, сейчас, когда и на улице тепло, и прекрасно, и, в принципе, никуда не хочется. Хочется
2: в отпуск.
1: На пляж выбраться куда-нибудь, наверное. Мне кажется, там уже купаются, если честно, на Каме нет.
2: Ну, ты знаешь, я видела и в марте, что заходил, я рассказывала, заходил мужчина, как моржевал, я не знаю.
1: Ну, да, мы пока на это не решаемся. Да. Ребят, на что мы решаемся? Мы решаемся на главные хиты планеты. Каждую секунду их слушаем на Европе+. Плюс. В следующем часе в 8:35 можно будет выиграть приглашение на кинокайф «Опасные отношения». 8:10 слот на 5 километров, чтобы пробежать забег.рф. Угу. Вместе с нами в команде Европа+. Плюс. В этом, в утреннем триатлоне 1-2 или целых 3 литра молока можно будет выиграть. Ну, короче, событий много. Пробуйте, дозванивайтесь и чего-нибудь для себя приятное забирайте этим утром.
3: Бодрое утро на Европе+. Плюс.

0: рано встает,
1: тот майские отлично проведет.
2: Бодрым утре на Европе Плюс.
1: 8:08 в Перми. Всем бодрого доброго утра. Кто уже проснулся, включил Европу Плюс, сразу маленький, да что там маленький, нормальный такой бонус. Правильные ответы на все игры этого бодрого утра. В следующем часе, чтобы забрать пару приглашений на предпоказ триллера «Опасные отношения», сыграть с нами в кинокайф, нужно будет выбрать второй вариант ответа. В следующем же часе в игре «Будь в форме», чтобы забрать слот на 5 километров, нужно запомнить вот такие два ответа. «Шайба» и «Спринт». Ну и в этом в утреннем триатлоне, чтобы забрать все 3 литра молока, выбирай второй новостной заголовок в задании от Ани и следующий хит в задании от меня.

0: Синглара Кайса «I Can Wait» на Европе Плюс. 17 минут 8 в Перми. Дальше будет гороскоп. Скоро ты узнаешь, что звезды советуют на 6 мая, среду. Перед этим Roy Xop, «Kishi Comes Again», «Rain Dance» от David Thames и «Disturbia» от Minnelli и R-City. Дождись.
1: Пробки на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Пробки, в эти минуты дорожный трафик в Перми оценивается в 3 балла из 10. Незначительное затруднение в городе все-таки присутствует. Так придется сбавить скорость на бульваре Гагарина и улице Крупской от Южной Дамбы до улицы Уральской. Тут вы оставите 10 минут. И вяло текущее движение на улице Мира от шоссе Космонавтов до Карпинского. Всем автомобилистам удачи в пути, соблюдайте правила дорожного движения и дистанцию.
2: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
3: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Но иногда это жизненно необходимо.
4: Не сдерживай себя!
3: Получается, ты обманывала меня?
5: 13 мая. Синемапарк «Семья».
6: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
5: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Пермь.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Реклама.
9: «ДАФАВТО» 30 лет. В наш праздник вам особые условия на покупку автомобилей «Лада Гранта». Стоимость от 619 тысяч рублей. На автомобиле «Лада» действует госпрограмма и выгодные условия по автокредиту. При покупке автомобиля каждому покупателю оригинальное оборудование и аксессуары в подарок. Более 400 автомобилей в наличии. «Лада ДАФАВТО». Бродовский тракт 15. 246-26-06.
10: Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
13: Шары, ленты, мягкие игрушки, праздничная атрибутика и упаковка. В подарочном мире этого всегда много. К майским праздникам полная готовность. С магазином «Подарочный мир». Приезжайте. Пермь. Парковые 45В.
14: Новости авторынка Перми. 10 хавейлов по себестоимости каждую неделю в «Восток Моторс». А также дилер обещает 3 года ТО бесплатно, скидка за трейд-ин и 100 литров топлива в подарок. «Восток Моторс» – официальный дилер, шоссе Космонавтов, 316В.
15: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Бизнес с характером живет в Перми. Народная премия 59.ru. Выбирай лучших. Выдвигай любимый ресторан, клинику или автобизнес. Тех, кому доверяешь. Заходи на сайт народной премии 59.ru. Выбирай сердцем.
17: 18+.
18: Весна. Время перемен и новых впечатлений. Когда хочется больше движения, больше улыбок и новых дорог. Возможно, сейчас самое время задуматься о новом автомобиле. Новый ГАК – как ощущение новой истории за рулем. Комфорт, уверенность и удовольствие в каждом километре. Приезжайте в «Автопрестиж» и познакомьтесь с автомобилем лично. Ждем вас по адресу: Камская долина, Маршала Жукова, 51.
19: 89,4 FM. 89,4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219 57 01. 219.

0: Бодрое утро на Европе Плюс.
1: Гороскоп.
2: 31 минута 8 в Перми. Сегодня у нас среда, 6 мая. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас. Вскоре они изменят свое мнение.
3: Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет настроение.
2: Близнецы, будьте терпеливее к окружающим, они вас за это поблагодарят.
3: Раки, день подойдет для активного отдыха, поднимите себя с дивана.
2: Львы, не исключены незапланированные расходы, но они будут удачными.
3: Девы, сосредоточьтесь на работе, сегодня она принесет вам положительные эмоции.
2: Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями.
3: Скорпионы, беритесь за любую работу с документами, вы сделаете все безошибочно.
2: Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет все переживать, вас переживать и нервничать.
3: Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены.
2: А водолеи, нет только одного верного пути. Рассмотрите и другие варианты.
3: Рыбы, ваша легкость позволит выйти на контакт с любым человеком.
2: Динамика Доминик Файк, Baby Doll, прямо сейчас.
0: Гороскоп.
1: Лови через час на Европе Плюс.

0: утренний триатлон на Европе плюс. Докажи, что проснулся.
1: 34 минуты 8 в Перми. Впереди можно будет забрать 1, 2 или целых 3 литра протеинового безлактозного молока. Звони, если хочешь выиграть. 207-09-57. Дозвонишься первый литр, сразу же автоматически твой. 207-09-57. Звони, набирай прямо сейчас.
2: Прогноз погоды.
3: Спонсор выпуска АО СЗ «Пермглавснаб».
4: По данным Яндекс.Погоды, в Перми сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Сейчас плюс 15 градусов, днем потеплее до плюс 24. Ветер юго-западный слабый от 5 до 8 метров в секунду.
5: Что у нас по курсу, дорогая?
6: Отличная возможность, капитан. Купить квартиру с полной отделкой в ЖК на капитана Пирожкова.
5: Вижу снижение ставки по семейной ипотеке.
6: А еще рассрочку и скидку с каждого квадратного метра.
5: Звоним 248-40-49.
6: Застройщик ООО «СЗ ПГС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнайте все условия кредита в разделе «Новостройки» на сайте permglavsnap.ru. Не оферта. Кредитор ПАО «Сбербанк».
7: Реклама.
8: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
9: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
10: ДАФАВТО 30 лет. В наш праздник для вас все долгожданные новинки Чанган в наличии. CS-35 Max, полноприводный Uni-S, CS-75 Pro и гибридный Дипал G318 на пневмоподвеске. Станьте владельцем нового Чанган уже сейчас. Приезжайте в ДАФАВТО. Пермь героев Хасана 76. Звоните 246-26-06. Чанган. Инжиниринг эмоций.
11: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Утро без очков. За рулем в спортзале в привычном темпе с четким зрением. В МедСи лазерная коррекция нового поколения помогает быстро восстановить зрение, а к обычной жизни возвращается уже на следующий день. МедСи. Четко видеть просто. 215-06-30.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Открытие продаж нового дома в историческом центре. Настоящее искусство не требует громких слов. Достоевского, 16, от группы «Дипломат». Тихий адрес в большом городе.
15: Специализированный застройщик Достоевского, 16. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: ДАФАВТО 30 лет. В наш праздник для вас джили от 2 499 990 рублей. Действуют выгодные условия по автокредиту без первоначального взноса и ценные подарки каждому покупателю. Звоните в ДАФАВТО 246-2606. Приезжайте. Бродовский тракт 15. Ждем вас.
9: Кредитор ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте совкомбанк.ру.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Рекламная служба в Перми. 219-5701.
2: Бодрое утро на Европе+.

0: day.
1: Утренний триатлон. На Европе Плюс. Докажи, что проснулся. Спонсор игры – производитель функционального питания «Бомбар».
2: 40 минут восьмого в Перми. Мы играем вместе с Русланом, который в дороге на работу на крахалях где-то сейчас. Руслан, привет тебе. Доброе утро.
3: Доброе.
2: У тебя уже есть 1 литр молока «Бомбар» для твоего энергичного утра. Безлактозное, протеиновое, короче, полезное. Вот. Руслан, есть шанс выиграть еще парочку? Первое задание от Ани. Слушай ее внимательно.
4: Руслан, доброе утро.
3: Доброе.
4: А продолжи заголовок. Юноша облизал трубочку из торгового автомата.
2: Так.
4: Первый вариант. И получил за это тюремный срок.
2: Угу.
4: Второй. Потом вернул ее на место.
2: Угу.
4: Третий. Принялся облизывать все остальные.
3: Давайте третий вариант.
4: Да.
2: Принялся облизывать все остальные. Вот такая новость, думаешь? Так вот просто это, облизал одну и принялся облизывать все остальные. Вот такая новость в интернете есть, правильно, Руслан?
3: А это в России у нас произошло?
4: Неизвестно.
2: Давай не в России, у нас так не делают. Все.
4: Да.
3: Давайте тогда первый.
2: Первый.
4: Получил за это тюремный срок.
2: Ну все, уже не... Мы его вытаскиваем. Он неправильный. Два раза не туда.
4: Нет, к сожалению.
2: Как говорит бригада У. Да, что там, какой правильный?
4: А правильный был, потом вернул ее на место.
2: Да, просто облизал, вернул на место.
4: А такая вот так история. У нас, мне кажется, в России
2: тоже
4: делают.
2: Ну тоже. Нет, не делают так у нас в России. Все, я против. Да нет, Руслан, у тебя, во-первых, 1 литр еще есть, а во-вторых, есть шанс еще 1 литр молока забрать, послушав 3 музыкальных отрывка. Скажи, какой из них звучал на Европе Плюс в этом часе? Это Minnelli, Disturbia. Может быть, Алок и Илька Синкан, Don't Say Goodbye. Либо Тревор Дэниел, Falling. Три музыкальных отрывка, только один из них верный. Первый, второй или третий?
3: А теперь пусть будет второй тогда.
2: Теперь пусть будет второй. Ну нет. Руслан, да ладно, ну что, в первый раз дозвонился. Один литр молока уже есть, уже какой-то повод прийти к нам в гости, посмотреть, самое главное, еще как-нибудь сыграть. Ладно?
3: Да, конечно.
2: Все, да, если что, это был первый вариант ответа. Minnelli, Disturbia. Ребята, кто хочет тоже выиграть 3 литра молока, ну, 1, 2, как хотите. Завтра утренний триатлон повторится в это же самое время. Не упустите свою возможность.
5: Стоп, если считаешь суточную норму белка, обычное молоко не прокатит. Предлагаем новый уровень. 70 граммов чистого белка. Это не просто молоко. Это питание для мышц и энергия на старт. На вкус. Вкус, как традиционное, по составу «Рокет топливо». В кофе – идеально. В кашу – легко. Протеиновое молоко «Бомбар». Все, что нужно от молока и даже больше. Каждое утро. Бодрое утро. Европа Плюс.

0: BTS Swim. На Европе Плюс, 50 минут восьмого в Перми. Впереди будет больше хитов, больше музыки. Будем просыпаться дальше в это бодрое утро. В следующем часе можно будет забрать приглашение на предпоказ фильма «Опасные отношения» и слот на 5 километров на забег.рф. До финала этого послушаем Роя Джиголос, «California Dreaming» и «Underwater» от Маккензи Аромбы. Дождись.
1: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при кредите, оформлении, автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
5: Это волшебное дерево.
6: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
4: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
7: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
8: «Пятерочка» выручает.
7: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
9: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 111-776-6689-840. Город Москва.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 204 рубля. С 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.

0: вместе с плюсом.
1: О, да, просыпаемся дальше вместе с Анной Лукиной. Что там интересного в мире происходит, Аня?
2: А голубям или воробьям вовсе не все равно, кто пытается накормить их семечками. Европейские ученые доказали, пол человека влияет на то, как на него реагируют городские птицы. Чтобы оценить реакцию пернатых на мужчин и женщин, исследователи использовали один показатель – дистанцию вспугивания. Ну, то есть, когда ты подходишь, а птица, например, взлетает.
1: Да-да-да.
2: А, так вот, результаты им показали, что птицы обоих полов куда более настороженно реагируют на приближающихся женщин. А, так, дистанция вспугивания при встрече пернатых с мужчинами была на метр короче. Почему птицы не боялись мужчин больше, непонятно, ведь издавна у нас...
1: Все понятно, я считаю.
2: Мужчины-охотники.
1: Ничего страшного.
2: Ну, по одной из версий ученых, секрет в особенностях походки и особых химических сигналах, которые исходят от представительниц слабого пола. Вот я думаю, что всему виной каблуки, наверное.
1: Думаешь? А что, думаешь, мужики не ходят на каблуках? Бывает же такое, что...
2: Ну, я реже встречала мужчин на каблуках.
1: Ну, ну ты уж не представляй себе шпильку. Я имею в виду...
2: Стучащие.
1: Тоже, да, стучащие каблуки. Нормально, просто...
2: Так. Твоя версия.
1: Нет, нет, я не буду ничего говорить. Тут так получилось. Девочки, просто вы очень красивые. Они просто от красоты вот так вот улетают, и все.
2: А, то есть они не пугаются, они просто...
1: Да, да, да. Я это и имел в виду.
2: Будем надеяться на это. А все больше жителей Китая начинают держать кур в качестве домашних питомцев. Курицам покупают украшения, подгузники, изготовленные на заказ. Если хочется прогуляться с птицей по улице, хозяева приобретают для них поводки, красивую одежду и даже коляски. Владельцы птиц утверждают, что содержание кур обходится куда дешевле, чем содержание собак и кошек, а привязываешься к таким любимцам ничуть не меньше, чем к пушистым четвероногим. Есть и необычный моральный аспект. Далеко не все хозяева кур в одночасье становятся вегетарианцами, но они признаются, что отныне относятся с большим уважением к сельскохозяйственным животным и птицам. Кроме того, теперь им не все равно, в каких условиях содержатся обитатели ферм.
1: Хотел жестко пошутить, но не буду. Это супер. У всех должно быть свое хобби. Ура! Спасибо.
3: Бодрое утро на Европе Плюс.
0: Будет Пермь по будням.
1: 9:02 в Перми. Мы продолжаем просыпаться. Что нас ждет в этом часе? Ближе к финалу сыграем в кинокайф. И там можно будет выиграть пару приглашений на предпоказ фильма «Опасные отношения». Это триллер Самары Уивинг. Уверен, что будет супер. А сейчас же для тех, кто влюблен в спорт, особенно в бег, нужно звонить. 207-09-57. Впереди игра будет в форме, где ты сможешь забрать слот на 5 километров на забег РФ. 207-09-57. Звони и ответь на несложные пару вопросов про спорт. 207-09-57.
3: Бодрое утро на Европе Плюс.

0: на Европе плюс.
1: 9 минут 9 в Перми. 23 мая пройдет 10-й всероссийский полумарафон забег.рф. Мы собираем команду Европы плюс, чтобы пробежать 5 километров. Немного, но так, чтобы просто поддержать большую движуху, можно попасть и в команду Европы плюс. С нами пытается попасть Таня. Стаханкина дома находится в декрете. Тань, привет тебе. Доброе утро.
2: Привет-привет.
1: Тань, расскажи, как у тебя вообще дела с бегом обстоят?
2: Отлично.
1: Да? Каждый марафон бегаешь? Каждый...
2: Да.
1: Вау. Ну, понимаю, что 5 километров может быть для тебя мало, но в любом случае такая чисто для фана такая будет пробежка. Чтобы получить слот на 5 километров, нужно ответить на два моих вопроса. Вопросы общеспортивные, довольно легкие. Думаю, что ты с ними справишься. Да. Но давай так. Вопросов у меня 3. Нужно как минимум 2 балла набрать. Первый вопрос такой. Что хоккеист бросает в ворота клюшкой?
2: Шайба.
1: Принято. Есть такая история. Ну и как называется бег на короткую дистанцию до 400 метров?
2: Спринт.
1: Она знает абсолютно все, вы понимаете? Нет смысла задавать третий вопрос, потому что Таня справилась на отлично. И Таня забирает свой слот на 5 километров на забег.рф. Я тебя поздравляю.
2: Спасибо.
1: Супер, ребята. Кто

0: кто хочет отправиться вместе с нами на забег.рф, пробежать 5 километров в команде Европа Плюс, welcome, завтра попробуйте забрать свой слот. Пока же послушаем Body Talk от Али Фарбена и Рене Миллер.
1: Бодрое утро. Будет Пермь по будням. Европа.

0: Don't Wanna Go Home на Европе Плюс, 19 минут 9 в Перми. Дальше будет гороскоп, скоро ты узнаешь, что звезды советуют на 6 мая, среду. Перед этим Benson Boone, Sorry I'm Key for Someone Else, Burn от Ellie Goulding и Eben Hallow. Уже скоро.
1: Пробки на дорогах.
2: По данным сервиса Яндекс.Пробки, в эти минуты дорожный трафик в Перми оценивается в 5 баллов из 10. Затруднено движение на Героев Хасана и Комсомольском проспекте от Чернышевского до улицы Революции. Здесь длина пробки почти 1,5 километра, время проезда отнимет 8 минут. Столько же времени вы потратите на улице Попова от Пушкина до улицы Монастырской, вялотекущее движение на Локомотивной. Затор на Стахановской, а также придется сбавить скорость на Леонова от Карпинского до улицы Свиязева. И пробка на улице Мира от Снайпера до улицы Карпинского. Всем автомобилистам удачи в пути, соблюдайте правила дорожного движения и дистанцию.
3: Победитель будет один. Таков закон голодных игр. Слушай Европу Плюс Пермь и выиграй сертификат на роллы. Будни 15.35. Голодные игры на Европе Плюс. С 4 по 29 мая. Подробности в группе Европа Плюс Пермь ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. Спонсор игры – доставка роллов и морепродуктов «Oh My Crab».
4: Реклама.
5: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение «Максим».
6: Информационный сервис «Услуги» оказываются перевозчиками. 0+.

0: Европа плюс.
1: 12+.
2: ДАФ АВТО 30 лет. В наш праздник для вас джили от 2 499 990 рублей. Действуют выгодные условия по автокредиту без первоначального взноса и ценные подарки каждому покупателю. Звоните в ДАФ АВТО 246-2606. Приезжайте. Бродовский тракт 15. Ждем вас.
3: Кредитор ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте совкомбанк.ру.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Стоп! Если считаешь суточную норму белка, обычное молоко не прокатит. Предлагаем новый уровень. 70 граммов чистого белка. Это не просто молоко. Это питание для мышц и энергия на старт. На вкус, как традиционное, по составу «Рокет топливо». В кофе – идеально. В кашу – легко. Протеиновое молоко «Бомбар». Все, что нужно от молока и даже больше.
6: Утро без очков. За рулем в спортзале в привычном темпе с четким зрением. В МедСи лазерная коррекция нового поколения помогает быстро восстановить зрение, а к обычной жизни возвращается уже на следующий день. МедСи. Четко видеть просто. 215-06-30.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
8: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
9: Застройщик «Мегаполис» представляет. Жилые кварталы «Моменты». Новая точка притяжения в центре Перми. Район Красных Казарм. Своя пешеходная улица с амфитеатром. Три варианта отделки. Двухуровневый паркинг. В мае с выгодой до 500 тысяч рублей. Жилые кварталы «Моменты». На Карла Мадыраха, 7. Узнайте больше. 248-38-95.
10: Застройщик ОСЗ «СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Рекламная служба в Перми. 219-5701.
12: Европа плюс. Бодрое утро!

0: Бодрое утро на Европе Плюс.
1: Гороскоп.
2: 31 минута 9 в Перми. Сегодня у нас среда, 6 мая. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас. Вскоре они изменят свое мнение.
3: Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет настроение.
2: Близнецы, будьте терпеливее к окружающим, они вас за это поблагодарят.
3: Раки, день подойдет для активного отдыха, поднимите себя с дивана.
2: Львы, не исключены незапланированные расходы, но они будут удачными.
3: Девы, сосредоточьтесь на работе, сегодня она принесет вам положительные эмоции.
2: Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями.
3: Скорпионы, беритесь за любую работу с документами. Вы сделаете все безошибочно.
2: Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать и нервничать.
3: Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены.
2: Водолеи, нет только одного верного пути. Рассмотрите и другие варианты.
3: Рыбы, ваша легкость позволит выйти на контакт с любым человеком.
2: Broken Heart от Богдана Медведева прямо сейчас послушаем.
0: Гороскоп.
1: Пропустил? Лови через час на Европе+.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: 34 минуты 9 в Перми. Продолжаем готовиться к кинокайфу, который, кстати говоря, 13 мая уже пройдет на следующей неделе. А, так ровно через неделю получается. Кто готов отправиться с нами в кино и первым увидеть триллер «Опасные отношения», звони, набирай прямо сейчас 207-09-57 и отвечай на несложный вопрос. 207-09-57. Звони, линия свободна.
5: Прогноз погоды.
6: Спонсор выпуска – группа «Дипломат».
7: По данным Яндекс.Погоды, в Перми сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Сейчас плюс 16 градусов, днем потеплее до плюс 24. Ветер юго-западный слабый от 5 до 9 метров в секунду.
8: Новый дом на проспекте Парковой, 24, от группы «Дипломат». Атмосфера тишины и семейного уюта. Заботливая инфраструктура рядом с домом. Школы и детские сады. Парк Балатова. Только в апреле двухкомнатная квартира 51,6 квадратных метра с выгодой 750 тысяч рублей. Дом сдается в следующем году. Группа «Дипломат.рф».
9: Застройщик ООО «ЗЗ Дом Учителя». Проектная декларация «Наш.дом.рф». Акция действует до 31 апреля 2026 года.
10: Реклама.
11: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение «Максим».
12: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
13: «ДАФАВТО» 30 лет. В наш праздник вам особые условия на покупку автомобилей «Лада Гранта». Стоимость от 619 тысяч рублей. На автомобиле «Лада» действует госпрограмма и выгодные условия по автокредиту. При покупке автомобиля каждому покупателю оригинальное оборудование и аксессуары в подарок. Более 400 автомобилей в наличии. «Лада ДАФАВТО». Бродовский тракт 15. 246-26-06.
14: Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: С каждым днем все теплее, значит, скоро встречаемся на летнике «Опера Лаунж». Ужин на веранде, атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронь 204-02-24.
17: «ДАФАВТО» 30 лет. В наш праздник для вас все долгожданные новинки «Чанган» в наличии. CS-35 Max, полноприводный Uni-S, CS-75 Pro и гибридный Dipal G318 на пневмоподвеске. Станьте владельцем нового «Чанган» уже сейчас. Приезжайте в «ДАФАВТО». Перим героев Хасана 76. Звоните 246-26-06. «Чанган». Инжиниринг эмоций.
18: Европа плюс Пермь представляет 17 мая в Чайковском «Царь горы». Экстремальный забег на трамплин. Самые сложные 400 метров в твоей жизни. Вызов брошен. Хочешь стать царем горы? Регистрируйся на сайте skijumping.ru. 16+.
19: Весна. Время перемен и новых впечатлений. Когда хочется больше движения, больше улыбок и новых дорог. Возможно, сейчас самое время задуматься о новом автомобиле. Новый «Джили» – как ощущение новой истории за рулем. Комфорт, уверенность и удовольствие в каждом километре. Приезжайте в «Автопрестиж» и познакомьтесь с автомобилем лично. Ждем вас по адресу. Камская долина, Спешилова, 107Б.
20: 89,4 FM. 89,4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
5: Бодрое утро на Европе

0: Европе плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: 41 минута 9 в Перми. На следующей неделе, 14 мая, на экраны всех кинотеатров при поддержке Европы Плюс выходит триллер «Опасные отношения». Самара Уивен в главных ролях, ну и какая-то ожесточенная там битва, да? Ну, посмотрим. Посмотрим, увидим. Лично я в предвкушении бешеным. Мы увидим этот фильм первыми 13 мая в синемапарке «Семья». И с нами пытается пойти Антон, который находится в центре, по делам катается. Антон, привет тебе. Доброе утро.
5: Привет, привет.
4: Есть вопрос, пару вариантов ответа. Справишься, получишь пару приглашений на предпоказ. Антон, какой вид оружия представлен на афише фильма «Опасные отношения»? Там у нас мачете или там у нас ружье?
5: Я думаю, что это второй вариант, ружье.
4: Ружье, да. Держит его Самара Уивинг, это ружье. Абсолютно верный ответ. Красавчик, молодец. Либо очень внимательный, либо просто очень удачливый. Понимаешь, все сработало. Пару приглашений на предпоказ фильма «Опасные отношения» твои. Поздравляю.
5: Спасибо.
4: Ребята, больше приглашений в кино мы разыграем сегодня с 3 до 4 в части «Перми онлайн». Если вдруг днем не получается послушать, завтра в бодром утре все повторится примерно в это же время. Джонас Блу и Джей Пи Купер, «Perfect Strangers» уже в динамиках.
3: Бодрое утро.
2: Будет Пермь по будням.
3: Европа Плюс.

0: Токио Отель, Калифорния Найтс на Европе Плюс. 50 минут 9-го в Перми. Дальше Тимур Бодров придет к тебе в динамике. С ним майское «У», летний настрой. Ну ладно, еще весенний. Пока, ну уже, знаете, пока тепло, хочется верить в лето. Вот. Отдыхаем дальше с главными хитами. До финала этого часа «Tide of Been Sorry» от Энрике Иглесиаса и «All Night» от Рехаба и «Sophie and the Giants».
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 13+.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
3: Ура! Премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да!
6: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Звук – это музыкальный

0: ООО «Звук 12+». Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ УКРН 111-77-466-89-840. Город Москва.
1: Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». УКРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
4: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да,

0: доставку.
1: А вот аргумент перекресток. ОГРС 120-170-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28-3-4.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: время новостей, время Марата Бикметова.
1: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Магистратуру предлагают привязать к профилю бакалавриата. Функция расшифровки видеосообщений появилась в МАКС, и жюри Каннского кинофестиваля возглавит Пак Чхан Ук. Об этом прямо сейчас. Итак, в Госдуме предложили изменить правила поступления в магистратуру. Продолжить обучение по ряду направлений можно будет только по той специальности, которую абитуриент уже получил в бакалавриате. Авторы законопроекта считают, что за 2 года магистратуры невозможно освоить новую профессию с нуля и получить достаточно фундаментальных знаний для работы. Поэтому профиль магистратуры должен быть связан с предыдущим образованием. Эксперты в целом поддерживают такую идею. В Чебоксарах заявили о переводе на дистанционный формат 3 школ после атаки ВСУ. Все остальные образовательные учреждения будут работать в штатном режиме, уточнил глава города Станислав Трофимов. Он добавил, что сегодня специалисты приступят к установке первой партии окон в жилых домах. Напомню, накануне Чебоксары подверглись атаке ракетами и беспилотниками. Погибли 2 человека, еще 34 жителя получили травмы различной степени тяжести. Были также повреждены 28 многоквартирных домов. В Роспотребнадзоре сообщили о выявлении кори у сотрудника МГУ имени Ломоносова. Началось эпидрасследование. В столичном управлении ведомства уточнили, что случай инфицирования зарегистрирован 4 мая. Заболел работник факультета вычислительной математики и кибернетики. В Роспотребнадзоре добавили, что определен круг контактных лиц. Со студентами и сотрудниками проводится разъяснительная профилактическая работа. Один из корпусов вуза перевели на дистанционный формат обучения. Функция расшифровки видеосообщений появилась в МАКС. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера. Теперь пользователи могут перевести видеокружок в текст одним нажатием на иконку рядом с сообщением. При чтении текста можно поставить видео на паузу, возобновить или воспроизвести заново. Опция доступна в последней версии приложения. Ранее в МАКС, напомню, стала возможна расшифровка голосовых сообщений. Для этого также нужно нажать на соответствующую иконку в строке с записью. Стеллан Скарсгард, Хлоя Джао и Деми Мур войдут в жюри 79-го Каннского кинофестиваля. Его председателем станет южнокорейский сценарист и режиссер Пак Чхан Ук. Показы картин на Лазурном берегу пройдут с 12 по 23 мая. В конкурсной программе будут представлены 22 фильма, в том числе картина «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева. Жюри Каннского фестиваля просматривает фильмы основного конкурса и вручает 9 постоянных наград, включая самую престижную «Золотую пальмовую ветвь». За ней по значимости следует гран-при, приз жюри, награды за режиссуру, лучшую мужскую и женскую роли. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 34 копейки, евро в плюсе 88.35. В Москве 7:03. Далее на Европе Плюс Майская У и Тимур Бодров. Всем доброго утра.

0: очки. Они на носу, они рядом. Ваше счастье рядом. Называется Европлюс. Называется Летнее. Ой! Дурачок, майское. Привет, ребят, привет, привет, привет. Я Тимур Бодров. Следующие несколько часов своей прекрасной, счастливой, красивой молодой жизни проведу с вами. Буду ставить хиты и дарить подарки. Чего только из подарков у меня для вас нет. Значит, и кинопроектор есть, и смарт-часы имеются, и конструктор Лего. И, конечно, с кем-то из вас мы заглянем в наше денежное хранилище в игре на повышение. Вот. Значит, и чтобы там в этой игре на повышение легко ты ориентировался, вот тебе подсказка. В нашем хранилище сегодня
1: 3780 рублей.
0: Да, 3780. Именно после этой суммы тебе стоит закончить поход за деньгами. Желаю удачи, не пропусти игру на повышение. Сейчас в Москве 7:07. Всем майское!

0: по Марии Краймбрери переименовать. Да, пора уже переходить на летний вариант псевдонима. Как вам, например, Мари Крем-брюле? Крем-брюле, по-моему, отличный варик. Да, Марина, можешь, если что, не благодарить. Ну, а мы в солнечной компании продолжим далее в майскому. Дэвид Гетта, One Republic, история I Don't Wanna Wait.
1: europaplus.ru
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Stars. Мелодия, собственно, написанная аж в 19 веке. Послушайте. Автор ее, композитор французский Габриэль Форе, называется «Мелодия Павана». Если что, можете погуглить в Яндексе, как звучит «Арига». Переосмыслил классику Алан Уокер в его исполнении. Трек называется «Broken Strings».
1: Гороскоп в майском У.
0: Все так. Что мы имеем? Мы имеем среда уже, 6 мая. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас. Вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим, они вас за это поблагодарят. Раки, день подойдет для активного отдыха. Поднимите себя с дивана. Львы, не исключены за незапланированные расходы, но они будут удачными. Девы, сосредоточьтесь на работе. Сегодня она принесет вам положительные эмоции. Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами. Вы сделаете все безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать и нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути. Рассмотрите и другие варианты. И рыбы, ваша легкость позволит выйти на контакт с любым человеком.

0: слушаю, короче, и очень напоминает бит одной песни. Somebody, somebody that I used to know. Или нет? Так или иначе, песня получилась превосходной, отменной. Mr. Know It All, Teddy Swims, только что в майском. Далее у нас еще один крутой парень. Ждем Алекса Уоррена с новинкой Fever Dream. И ты обязательно в эфире нашем появишься. Ты, с кем я отправлюсь скоро в путешествие по городам России. Устроим кто куда. Кто куда. И в память о приключении сегодняшнем подарю тебе смарт-часы. Если есть желание к путешествию присоединиться, звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – федеральный застройщик «Юника».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Перми переменная облачность, пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду, днем плюс 24 градуса.
1: Город с высоты выглядит иначе. Федеральный застройщик «Юника» представляет дом высокого статуса «Жемчужина Камы». 31 этаж, панорамные виды, архитектура, созданная для тех, кто выбирает больше. Продажи открыты. «Жемчужина Камы». Воплощение мечты на высоте. Застройщик ООО «СЗ «Юника» Абулова». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Реклама.
4: Весна. Время перемен и новых впечатлений. Когда хочется больше движения, больше улыбок и новых дорог. Возможно, сейчас самое время задуматься о новом автомобиле. Новый BLG – как ощущение новой истории за рулем. Комфорт, уверенность и удовольствие в каждом километре. Приезжайте в «Автопрестиж» и познакомьтесь с автомобилем лично. Ждем вас по адресу. Камская долина, Спешилова, 107Б. BLG. Надежность в движении.
5: Утро без очков. За рулем в спортзале в привычном темпе с четким зрением. В MedSea лазерная коррекция нового поколения помогает быстро восстановить зрение, а к обычной жизни возвращается уже на следующий день. MedSea. Четко видеть просто. 215-06-30.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Застройщик «Мегаполис» представляет. Жилые кварталы «Моменты». Новая точка притяжения в центре Перми. Район Красных Казарм. Своя пешеходная улица с амфитеатром. Три варианта отделки. Двухуровневый паркинг. В мае с выгодой до 500 тысяч рублей. Жилые кварталы «Моменты». На Карла Мадыраха, 7. Узнайте больше. 248-38-95.
6: Застройщик ООО «СЗ СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
9: Новости авторынка Перми. 10 хавейлов по себестоимости каждую неделю в Восток Моторс. А также дилер обещает 3 года ТО бесплатно, скидка за трейд-ин и 100 литров топлива в подарок. Восток Моторс, официальный дилер, шоссе Космонавтов, 316В.
10: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Рекламная служба в Перми. 219-5701.

0: Европа плюс. Майская. Кто куда?
1: Кто куда? Мы с Кириллом знакомимся. Кирилл из Уфы. Привет, Кирилл.
2: Привет, привет.
1: Значит, в игре «Кто куда» всю неделю собирай рейтинг самых неочевидных городов для путешествий, российских городов. Значит, куда бы ты посоветовал сгонять? Какой твой город любимый такой? Не вот не Москва, не Питер, а вот что-нибудь такое оригинальное, а?
2: Ой, даже не знаю.
1: Ну, давай, давай, короче, после Уфы в Башкортостане куда можно так же сгонять, по-твоему?
2: Стерлитамак.
1: Отлично. Я очень хорошо знаю этот город, потому что у нас пол Европлюс из Стерлитамака. Артур, Костя Фомин, Марат Бекметов. А я советую сгонять в город Абакан. Город Абакан, столица Сибири. Про него даже книжка есть. «Узник Абакана». Вот, Гарри Поттер. Так что советую побывать. А мы с тобой, Кирилл, отправляемся в Самару. Это родина другого нашего диджея, Андрея Каясова. Вот. И сейчас, если ты ответишь правильно на мой вопрос, посвященный Самаре, подарю тебе смарт-часы. Постарайся справиться, ладно? Значит, вопрос такой. Вопрос касается мой одной из самых протяженных, одной из самых длинных набережных в российских городах. В общем, можно даже сказать, гордости Поволжья – это Самарская набережная. Кирилл, а скажи-ка мне, пожалуйста, какова протяженность Самарской набережной? Два варианта ответа. Значит, протяженность ее более 3 километров или более 4 километров. А, Кирилл?
2: Так. Ошибиться можно один?
1: Все-таки хотелось бы, чтобы без ошибок. Давай, Кирилл, уже говори нам, ну, больше 3 или 4
2: да,
1: километров?
2: Первый вариант.
1: Еще раз?
2: Первый вариант.
1: Давай еще раз, подумай, больше 3 или 4 километров?
2: Больше 4.
1: Абсолютно верно! Кирилл, больше 4 километров. Вот она, гордость России, Самары, набережная Самарской больше 4 километров. Ну что, смарт-часы твои, я поздравляю тебя, Кирилл.
2: Спасибо, спасибо огромное.
1: Спасибо тебе, и пообещай, что сгоняешь в Абакан. Абакан, ну привет, ребята. Ну и мы Майское У продолжаем. Слушаем Джейсона Деруло.
0: Майское У на Европе Плюс.

0: называется, и новая религия. Новая религия. Как называется это течение? Бетрианство. Бетрианство – главный грех. Это пропущенный такт. А святое причастие – это стакан воды у барной стойки в 4 утра. Короче, Бибер Экс и Faithless New Religion в Майском О. Реклама.
1: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит «Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там... Где Россия?
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
7: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
10: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
11: Кроме «Лента Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com. В ленту!
12: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
13: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
12: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
13: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
12: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Майское У на Европе Плюс.

0: слушаем Марата Бекметова и новости.
1: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Полностью российский сухой суперджет 100 начнет летать до конца года. В ГАИ опровергли данные о повышении штрафов и названы самые бюджетные зарубежные направления в мае для отдыха. Об этом прямо сейчас. Итак, импортозамещенный сухой суперджет 100 может начать перевозить пассажиров на регулярной основе в конце года. Об этом РИА Новости сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Напомню, речь идет о ближнемагистральном самолете, который создается в рамках программы тотального импортозамещения системы компонентов. Ранее сообщалось, что такой лайнер в течение 2-3 месяцев завершит сертификационные полеты. Сейчас опытный образец совершает в среднем 25 вылетов в месяц. Глава Госдепа заявила о достижении целей военной операции США против Ирана. Как отметил Марко Рубио, эпическая ярость завершена. Президент уведомил Конгресс об окончании этого этапа. Во время пресс-конференции Рубио добавил, что Дональд Трамп предпочел бы сесть за стол переговоров и согласовать меморандум о взаимопонимании для будущих переговоров, который затрагивал бы все ключевые темы, требующие урегулирования, в частности, вопрос о судьбе обогащенного урана. В госавтоинспекции опровергли данные о повышении штрафов за нарушение ПДД. Меры административных взысканий не менялись с 1 мая. В ведомстве напомнили, что ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается федеральным законодательством. Ранее в интернете распространились данные, что с 1 мая якобы вступили в силу некоторые поправки в КОАП и выросли суммы штрафов за превышение скорости, неправильную парковку, отсутствие полиса ОСАГО и ряд других нарушений. Волгоград стал самым доступным городом-миллионником по ценам на новостройки в мае. Как пишет ТАСС, квадратный метр здесь стоит в среднем 132 тысячи рублей. Согласно исследованию, далее в списке самых недорогих городов-миллионников расположились Ростов-на-Дону, Воронеж и Самара. Лидерство по стоимости жилья на первичном рынке уверенно удерживает Москва. Средняя цена квадратного метра в мае в новостройках столицы превысила 720 тысяч рублей. Далее идут Санкт-Петербург и Казань. Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае. Стоимость 10-дневной путевки на двоих в Турцию начинается от 80 тысяч рублей, в Египет от 112 тысяч. По данным Ассоциации туроператоров, речь идет о турах с вылетом из Москвы и размещении в отеле 4 звезды с типом питания All-Inclusive. При бюджете около 150 тысяч специалисты рекомендуют рассмотреть для отдыха Таиланд, Вьетнам, китайский Хайнань, Гоа в Индии и Шри-Ланку. 10-дневный тур на двоих на Бали можно купить по минимальной цене от 155 тысяч, на Мальдивы от 200. В конце выпуска курса валют на сегодня: доллар подешевел 75 рублей 34 копейки, евро в плюсе 88.35. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс, Майская У и Тимур Бодров.

0: по-моему, музыка с континента африканского дарит то, чего лишилась музыка современная, поп-музыка. Такой первобытный ритм в цифровой упаковке. Да, музыка, которая обращается к телу и невольно начинаешь танцевать. Ну, там, бедрами двигать. Есть такое? Let Me Be в майскому. Ну, а далее немного ускорим все же. Будет Евроденс Miles Away от Offenbach.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Присоединяйся к 3,5 миллионам друзей.

0: трек, который дарит такое состояние тихой уверенности. То самое нужное состояние, чтобы заходить в офис на старте рабочего дня. Вот, тебе не нужно ничего доказывать. Ты и так знаешь, ты со всем справишься. Это Stronger от Sugar Babes.
1: Гороскоп в майском У.
0: А это гороскоп на сегодня, 6 мая. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас. Вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим. Они вас за это поблагодарят. Раки, день подойдет для активного отдыха. Поднимите себя с дивана. Львы, не исключены незапланированные расходы, но они будут удачными, не переживайте. Девы, сосредоточьтесь на работе. Сегодня она принесет вам положительные эмоции. Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами, вы все сделаете безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать, нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути, так что рассмотрите и другие варианты. Рыбы, ваша легкость позволит вам выйти на контакт с любым человеком.

0: справляться над собой. И не только утром, кстати, но и днем, и вечером этот скилл пригодится. Ну и вообще, самоирония – наша суперсила. В Москве 8.33, скоро мы будем взбираться по волшебному дереву, будем дарить кинопроектор и конструктор Лего, и все это в игре, посвященной семейному фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Если хочешь забраться на это самое дерево вместе с нами, вместе со мной, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска АО СЗ «Пермьглавснаб».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Перми переменная облачность, пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду, днем плюс 24 градуса.
4: Что у нас по курсу, дорогая?
5: Отличная возможность, капитан. Купить квартиру с полной отделкой в ЖК на капитана Пирожкова.
4: Вижу снижение ставки по семейной ипотеке.
5: А еще рассрочку и скидку с каждого квадратного метра.
4: Звоним 248-40-49.
5: Застройщик ООО «СЗПГС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнайте все условия кредита в разделе «Новостройки» на сайте permglavsnap.ru. Не оферта. Кредитор ПАО «Сбербанк».
6: Привет! Ты проснулся?
7: Ну да.
6: Мы разбудим тебя крутыми призами! Три простых задания и три заряжающих подарка от производителя функционального питания «Бомбар».
8: Доброе утро, Пермь! Спасибо, Европа Плюс!
6: Утренний триатлон. По будням в 7.35 на Европе Плюс. Докажи, что проснулся. Для пермяков старше 12 лет.
1: Реклама. С каждым днем все теплее, значит, скоро встречаемся на летнике «Опера Лаунж». Ужин на веранде, атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронь 204-0.

0: Европа плюс. 12+.
1: ДАФ АВТО 30 лет. В наш праздник для вас джили от 2 499 990 рублей. Действуют выгодные условия по автокредиту без первоначального взноса и ценные подарки каждому покупателю. Звоните в ДАФ АВТО 246-2606. Приезжайте. Бродовский тракт 15. Ждем вас.
2: Кредитор ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте совкомбанк.ру.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Как разойдутся ваши дороги после выпускного? Большой вопрос. А до праздника путь лежит в подарочный мир. Огромный выбор шаров, лент и атрибутики для создания яркой атмосферы. Подарочный мир. Пермь. Парковый 45В.
5: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей

0: по волшебному дереву на Европе Плюс.
1: И вот мы, ребята, у подножья волшебного дерева. С кем мы? Давайте знакомиться. Во-первых, это Алексей из Санкт-Петербурга. Лех, привет, здорово, доброе утро.
2: Привет, привет.
1: Приветики. И вместе с нами также Леня, Леонид. Леонид из Кургана. Леонид, привет, доброе утро.
3: Здравствуйте, доброе
1: утро. Здрасте. Парни, сейчас будем с вами взбираться по этому волшебному дереву. И ваша задача — забраться как можно выше и открыть сокровищницу. А что там? А там кинопроектор и конструктор Лего. Но, значит, кто окажется выше, тот и заберет супер подарок — мега-крутой кинопроектор. Значит, чтобы оказаться выше, нужно подобрать рифму к слову заклинанию. Рифмовать, ребята, будем поочередно. Кто последний правильную рифму назвал, тот и победил. Вот. Ну и для второго участника, кстати, подарок тоже есть. Как я уже говорил, у нас игра волшебная, будет конструктор Лего. Вот. Готовы рифмовать, парни?
3: Да, готов.
1: Значит, начнем мы с Алексея. Ну, как бы Алексей, буква А, он еще и раньше дозвонился из Питера. Давай, Леша, будь готов. Буквально одно мгновение и начнем рифмовать. Кто болтает вместе со мной? Слово, к которому мы подбираем рифмы, слово заклинание — это звезда. Погнали. Алексей, звезда?
3: Поезда.
1: Поезда, хорошо. Дальше, Леонид.
3: Звезда. Поезда.
1: Поезда уже были, ну только что.
3: Были. Так.
1: Ну.
3: Звезда, беда.
1: Беда, хорошо. Дальше, Алексей.
3: Борозда.
1: Борозда. Леонид.
3: Звезда, среда.
1: Звезда, среда. Ну что, кажется, мы закончили с Леонидом сегодня. Так, подводим итоги. И выше на нашем волшебном дереве с крутым кинопроектором оказался Леонид из Кургана. Леня, ура. Ну и Алексей из Питера тоже без подарка не остается. Алексей, в честь нашего с тобой сегодняшнего приключения дарю... что я тебе дарю? Конструктор Лего, ура! Парни, спасибо вам большое за участие. Ну и давайте договоримся. С завтрашнего дня на всех экранах страны семейное фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Смотрим, наслаждаемся, получаем удовольствие и продолжаем это утро вместе с

0: красивый музыкальный коктейль I Just Might. Среди ингредиентов коктейля флирт, танцы на рабочем месте и ретро-ностальгия. Продолжим легко и беззаботно. До финала часа здесь пицца, доуз и ночи напролет.
1: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Сейчас как сотрудников ищете?
4: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
5: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да,

0: или заказывай доставку.
1: А вот РГУ Перекресток. ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Ура! Премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Музыки нулевых, Lost, Роджера Санчеса. Ребята, ну а если хочется, кстати, актуальных дэнс-хитов, то слушайте мое любимое шоу «Топ Клаб Чарт». Главный дэнс-чарт страны, рейтинг самых востребованных клубных гимнов. В эфире по субботам, но удобнее слушать «Топ Клаб Чарт» в виде подкаста на многих платформах и на сайте нашем europaplus.ru.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Перми 11 часов. Европа, Европа плюс. На Европе плюс новости, с вами Анна Лукина. Здравствуйте. Молодым семьям предложили компенсировать аренду жилья. Парки Перми обработали от клещей. И сиквел «Дьявол носит Прада» собрал рекордную кассу. Об этом и не только. Далее. Ряд союзников США, включая Канаду и Великобританию, считают, что существующая система международной безопасности и торговли фактически разрушена. Они призвали Европу взять на себя формирование нового мирового порядка, пишет Bloomberg. Глобальные лидеры пересматривают отношения с США на фоне политики «Америка прежде всего», которую проводит Дональд Трамп. В России предложили ввести частичную компенсацию аренды жилья для молодых родителей при рождении ребенка. С инициативой выступили в Госдуме, передает ТАСС. Парламентарии предлагают компенсировать 50% расходов на аренду жилья семьям при рождении первого ребенка. Мера должна распространяться на все молодые семьи, включая студенческие. В Госдуме также предложили запустить государственную программу по строительству семейных студенческих общежитий. Краевые власти приняли решение провести «Бессмертный полк» в этом году в онлайн-формате. Как сообщил губернатор Дмитрий Махонин, такое решение было принято из-за атак вражеских беспилотников. Всем участникам предлагают заполнить анкету героя в интернете до 6 мая включительно. Онлайн-шествие пройдет 9 мая в полдень. В Перми с 20 апреля были проведены работы по обработке от клещей на эспланаде на газонах улицы Ленина, Комсомольского проспекта, в Театральном саду, в саду имени Гоголя, на улицах Попова, Татищева и других зонах, пишет информационное агентство «Текст». Вчера началась обработка в 6 лесничествах Перми. Препараты распыляются в районе экологических троп, полян, зон отдыха. Раствор является безопасным для людей и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. Сиквел «Дьявол носит Прада» собрал рекордную кассу. За первые выходные фильм заработал в мировом прокате более 230 миллионов долларов. При этом бюджет ленты составил 100 миллионов, а первая часть обошлась всего в 35 миллионов долларов. Как пишет зарубежная пресса, для Мэрил Стрип и Эмили Блант это самый успешный старт за всю их карьеру. Вторая часть «Дьявол носит Прада» даже обошла по первым сборам «Оппенгеймера» и «Мамма Мия 2». В российский прокат «Дьявол носит Прада 2» выйдет только после 11 мая. Это связано с решением кинотеатров не показывать зарубежное кино на майских праздниках. В завершении выпуска информации о курсе валют и погоде. Доллар сегодня стоит 75 рублей 34 копейки. Европейская валюта – 88 рублей 35 копеек. Сегодня в Перми переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем плюс 20, плюс 25 градусов. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Далее на Европе Плюс продолжается «Майское устье» Муром Бодровым.

0: сердце крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: И в рубрике «Поясни за мод» новая песня артиста называется «Намек на нас». Мод «Намек на нас». Ну, вообще, кстати, я восхищаюсь этим парнем, тем, как он миксует жанры в творчестве своем. У него там и хип-хоп, и рэп, и соул, и джаз, и фанк, и дэнс, и R&B. Вот, спасибо тебе, мод, за музыку. Вот. Ну и мы продолжим, ребята. У нас тут самые разнообразные хиты, как вы знаете. Скоро дэнс, поп, посвящение группе Modern Talking. Будем слушать «Heal My Heart».
2: Бомбар представляет бомбическую новинку. Протеиновое молоко. 70 граммов белка в одной порции. Чисто, качественно, без компромиссов. Идеально для завтрака, после тренировки или в любой момент, когда организму нужна поддержка. Протеиновое молоко «Бомбар». Все, что нужно от молока и даже больше. Ищите на сайте bombar.ru.
3: ООО «Бомбар», Тольятти. УГРН 118-631-301-82-64.
4: ДАФ Авто 30 лет. В наш праздник вам особые условия на покупку автомобилей «Лада Гранта». Стоимость от 619 тысяч рублей. На автомобиле «Лада» действует госпрограмма и выгодные условия по автокредиту. При покупке автомобиля каждому покупателю оригинальное оборудование и аксессуары в подарок. Более 400 автомобилей в наличии. «Лада ДАФ Авто». Бродовский тракт 15. 246-26-06. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
7: Открытие продаж нового дома в историческом центре. Настоящее искусство не требует громких слов. Достоевского, 16, от группы «Дипломат». Тихий адрес в большом городе.
8: Специализированный застройщик Достоевского, 16. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: С каждым днем все теплее. Значит, скоро встречаемся на летнике «Опера Лаунж». Ужин на веранде, атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронь 204-02-24.
11: Рекламная служба в Перми. 219-5701.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые фильмы.

Сегодня 6 мая. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас. Вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет ваше настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим, они вас за это поблагодарят. Раки, день подойдет для активного отдыха, так что поднимите себя с дивана. Львы, не исключены незапланированные расходы, но они будут удачными. Девы, сосредоточьтесь на работе, сегодня она принесет вам положительные эмоции. Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами, вы все сделаете безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать, нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути, так что рассмотрите и другие варианты. Рыбы, ваша легкость позволит выйти на контакт сегодня с любым.

0: Blonde, Wanna Go Home Tonight. Трио «Медуза» о стремлении удержать энергию праздника как можно дольше. В этом случае, конечно, вам более чем повезло, ребята, потому что Европа Плюс — это праздник, который всегда с вами. Хиты ставим в режиме 24/7. Вот. А еще Европа Плюс — это праздник невиданной щедрости, потому что впереди игра на повышение. А там тебя ждет не только сумма денежная, но и бонус. 10 тысяч рублей от Озон Банка. Если готов забрать все это богатство, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495. Удачи!
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска — группа «Дипломат».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Перми переменная облачность, пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду, днем плюс 24 градуса.
4: Новый дом на проспекте Парковой, 24, от группы «Дипломат». Атмосфера тишины и семейного уюта. Заботливая инфраструктура рядом с домом. Школы и детские сады. Парк Балатова. Только в апреле двухкомнатная квартира 51,6 квадратных метра с выгодой 750 тысяч рублей. Дом сдается в следующем году. Группа «Дипломат.рф».
5: Застройщик ООО «СЗ Дом Учителя». Проектная декларация «Наш.дом.рф». Акция действует до 31 апреля 2026 года.
6: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
7: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
6: Но иногда это жизненно необходимо.
8: Не сдерживай себя!
7: Получается, ты обманывала меня?
9: 13 мая. Синема-парк «Семья».
10: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
11: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Пермь.
12: Для лиц старше 18 лет.
13: Реклама.
14: Эта брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
15: Бизнес с характером живет в Перми. Народная премия 59.ру. Выбирай лучших. Выдвигай любимый ресторан, клинику или автобизнес. Тех, кому доверяешь. Заходи на сайт народной премии 59.ру. Выбирай сердцем.
16: 18+.
17: Европа Плюс Пермь представляет. 17 мая в Чайковском — «Царь горы». Экстремальный забег на трамплин. Самые сложные 400 метров в твоей жизни. Вызов брошен. Хочешь стать царем горы? Регистрируйся на сайте skijumping.ru. 16+.
18: Застройщик «Мегаполис» представляет. Жилые кварталы «Моменты». Новая точка притяжения в центре Перми. Район красных казарм. Своя пешеходная улица с амфитеатром. Три варианта отделки. Двухуровневый паркинг. В мае с выгодой до 500 тысяч рублей. Жилые кварталы «Моменты». На Карла Мадыраха, 7. Узнайте больше. 248-38-95.
19: Застройщик ООО «СЗ-СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Больше хитов. Больше музыки.
21: Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
22: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: решение. В майском У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: И вот она, Анастасия. Настя, привет, доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Приветики. Ну что ты успела хорошего сделать за это утро? Был ли плотный завтрак? Душ? Танцы?
3: Нет, завтрака не было, было кофе.
2: Было кофе.
3: И работаю.
2: А танцы на рабочем месте, а?
3: Нет, работа такая, подвижная.
2: А, подвижная работа, что можно не танцевать, что практически это засчитывается как спортивная зарядка, гимнастика. Ладно, супер, ну давай тогда. Сейчас устроим тебе самое приятное событие этого утра, в среду 6 мая. Ты в нашем денежном хранилище в игре на повышение. Сейчас тебе нужно открывать ячейки. Вот, впереди тебя ждет определенная сумма денег. Но и также ты можешь получить, Настенька, бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Но важное условие. Нужно вовремя остановиться, потому что если... Вдруг мы с тобой услышим сигнал «Стоп, игра!» Это значит, ты все потеряла. Весь выигрыш. И сумму, и бонус. Готовы начинать?
3: Да.
2: Давай, у тебя одна минута, ровно одна минута. Погнали. Ну, я думаю, что не нужно спрашивать. Открываем сразу первую ячейку, да?
3: Да, конечно.
0: 1250 рублей.
2: 1250 рублей стартовая сумма. И смотри, вот что тут еще. Оу!
0: Бонус от Озонбанка.
2: Это что получается? Это у тебя сразу и 1250 рублей, и сразу бонус, то есть 11 250 рублей. Тебе решать, что мы делаем. Идем дальше или забираем деньги?
3: Забираем деньги.
2: В смысле? Может, еще чуть-чуть? Может, еще чуть-чуть? Или думаешь, стоп-игра?
3: Нет, стоп-игра.
2: То есть, ну, давай, есть 20 секунд. Законного времени, чтобы определиться. Может быть, еще одну ячейку, а?
3: Нет, Настя. Не будем.
2: Настя, 10 секунд, подумай. Последний раз.
3: Ну, давайте еще одну.
2: А все! Время закончилось. Ну, уже все. Твой выигрыш 11 250 рублей. Что это значит? Ты забираешь и деньги, и бонус от Озонбанка. 10 тысяч рублей. Значит, интересно ли тебе, какая была сумма конечной? Сколько ты могла выиграть в целом? Хочешь, да, послушать? Ладно. Конечные...
3: Да.
0: 3780 рублей.
2: 3780 рублей, то есть твой выигрыш мог составить 13780 рублей, но, по-моему, 11250 тоже неплохой улов, и мы тебя поздравляем. Абсолютно верно, согласен с тобой. Ну что, прекрасная Анастасия, я желаю тебе классных майских деньков, хорошенько отдохнуть в продолжении каникул и слушать Европа Плюс, окей?
3: Спасибо.
2: Спасибо тебе. Ну, кстати, ребята, чтобы так вот, как Настя, в непонятках не метаться по нашему денежному хранилищу, подсказка, нужная сумма всегда в нашем эфире в 7.00. Ну, в 7 с копейками. Короче, слушайте подсказку и не пропустите завтра игру на повышение.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк».
4: Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение.

0: зажигательное French Disco. I Can't Wait, Bob Sinclair, Kaiser в Майскому. Финалить час, финалить шоу будем суперзвездами. Скоро здесь Maroon 5 и Miley Cyrus.
1: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
3: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Это волшебное дерево.
5: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
6: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
7: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Maroon 5 и посвящение всем любым. Люба, Любонька, целую тебя. This Love. Так, ребят, я Тимур Бодров, все сделал лучшее для вас, подарки раздал, но все повторится завтра. Вернется майское У, и будут деньги в игре на повышение, и будет кинопроектор, и смарт-часы, и все для вас. Так что слушайте Европа Плюс, слушайте и оставайтесь на медали, потому что сейчас снова, а там еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Прямо сейчас новости на Европе Плюс. И Марат Бекметов приветствуем.
1: Привет, Саша. Доброе утро всем. Госуслуги упростят абитуриентам подачу документов в вузы. Запасы сыра в России выросли на 21%. И жюри Каннского кинофестиваля возглавит Пак Чхан Ук. Об этом прямо сейчас. Итак, госуслуги упростят абитуриентам подачу документов в российские вузы. При наличии подтвержденной учетной записи поступающие смогут не только отправить заявление онлайн, но и отслеживать все этапы от подачи документов до приказа о зачислении. Также через личный кабинет на госуслугах можно подать согласие на зачисление и при необходимости отозвать его для выбора другого учебного заведения. Всего в этом году абитуриенты смогут подать документы дистанционно в 1717 вузов России. Правительство установило возможность сохранения номера мобильного телефона при переезде в другой регион. Изменение вступит в силу с 1 сентября. Постановление подписано. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе Кабмина, чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту необходимо обратиться к оператору с заявлением. Подать его можно лично или дистанционно. Сохранить свой номер телефона при переезде в другой регион можно будет и при смене оператора связи. В России зафиксировано увеличение складских запасов сыра на фоне умеренного роста потребления. Как пишет российская газета со ссылкой на данные «Союз молока», в годовом выражении рост запасов к началу апреля составил 21% и достиг 77 тысяч тонн. Главным фактором накопления запасов стал рекордный объем производства сырого молока, достигший максимума за 3 десятилетия. Давление на рынок оказывает также замедление экспортных поставок и конкуренция с белорусской продукцией. Желтый уровень погодной опасности введен в столичном регионе. До 6 вечера он действует из-за прогнозируемой грозы, до 9 вечера из-за возможного усиления ветра. По данным гидрометцентра, сегодня будет переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Днем в Москве обещают 25-27 градусов, по области от плюс 22 до плюс 27. В течение суток будет юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, однако местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Стеллан Скарсгард, Хлоя Джау и Деми Мур войдут в жюри 79-го Каннского кинофестиваля. Его председателем станет южнокорейский сценарист и режиссер Пак Чхан Ук. Показы картин на Лазурном берегу пройдут с 12 по 23 мая. В конкурсной программе будут представлены 22 фильма. Жюри Каннского фестиваля вручат 9 постоянных наград, включая самую престижную – «Золотую пальмовую ветвь». За ней по значимости следует гран-при, приз жюри, награды за режиссуру, лучшую мужскую и женскую роли. Жюри также может вручить спецприз за выдающиеся творческие достижения или лучший актерский ансамбль. Концовой выпуск курса валют на сегодня: доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Саша Гордеев. Всем хорошего дня.

0: Day. Легкий, красивый трек от Леони и Калам Скотта на Европе Плюс. 10 часов 21 минута в Москве. Но также легко и красиво по-майски продвигаемся далее в этот денек. Под лучшую музыку, разумеется. Впереди у нас классный свежий хит от Алекса Ворона «Fever Dream». И дождемся группы «Майя Мишель». Иногда, совсем скоро.
1: Победитель будет один. Таков закон голодных игр. Слушай Европу Плюс Пермь и выиграй сертификат на роллы. Будни 15.35. Голодные игры на Европе Плюс. С 4 по 29 мая. Подробности в группе Европа Плюс Пермь ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. Спонсор игры — доставка роллов и морепродуктов «О-Май-Краб».
2: Реклама. Зарабатывать по пути – это зарабатывать, не меняя планов, в любое удобное время. Сервис «Максим». Доход для водителей по пути. Регистрируйся в меню приложения «Максим». 0+.
3: Весна – время перемен и новых впечатлений. Когда хочется больше движения, больше улыбок и новых дорог. Возможно, сейчас самое время задуматься о новом автомобиле. Новый ГАК – как ощущение новой истории за рулем. Комфорт, уверенность и удовольствие в каждом километре. Приезжайте в «Автопрестиж» и познакомьтесь с автомобилем лично. Ждем вас по адресу: Камская долина, маршала Жукова, 51.
4: Слышите? Весна бонусов в парке Горького! С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
1: Европа Плюс Пермь представляет: 17 мая в Чайковском — «Царь горы». Экстремальный забег на трамплин. Самые сложные 400 метров в твоей жизни. Вызов брошен. Хочешь стать царем горы? Регистрируйся на сайте skijumping.ru. 16+.
5: Дафавто 30 лет. В наш праздник для вас джили от 2 499 990 рублей. Действуют выгодные условия по автокредиту без первоначального взноса и ценные подарки каждому покупателю. Звоните в Дафавто 246-2606. Приезжайте. Бродовский тракт 15. Ждем вас.
6: Кредитор ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте совкомбанк.ру.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: «89.4 FM». Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701.
9: 219-5701. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Алиф Арбан на Европе Плюс, Body Talk. Трек, который вполне может оказаться среди лучших треков нашего чарта по итогам этой недели. При вашей поддержке, конечно же, на сайте europlus.ru. Послезавтра уже пятница. Будем подводить музыкальные итоги, слушать лучшие 40 песен Европы Плюс в Еврохит Топ 40. Но пока до пятницы есть время проголосовать, так что заходите. Welcome, europlus.ru. А пока же движемся далее вместе с Камрадом. Услышим Be Mine и Yearbox тоже здесь. Graceland совсем скоро.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – федеральный застройщик «Юника».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Перми переменная облачность, пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду, днем плюс 24 градуса.
1: Город с высоты выглядит иначе. Федеральный застройщик «Юника» представляет дом высокого статуса «Жемчужина Камы». 31 этаж, панорамные виды, архитектура, созданная для тех, кто выбирает больше. Продажи открыты. «Жемчужина Камы». Воплощение мечты на высоте. Застройщик ООО «СЗ Юника Абулова». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной картой. Реклама.
4: Зарабатывать по пути – это зарабатывать, не меняя планов, в любое удобное время. Сервис «Максим». Доход для водителей по пути. Регистрируйся в меню приложения «Максим». 0+.
5: Новости авторынка Перми. 10 хавейлов по себестоимости каждую неделю в «Восток Моторс». А также дилер обещает 3 года ТО бесплатно, скидка за трейд-ин и 100 литров топлива в подарок. «Восток Моторс» – официальный дилер, шоссе космонавтов 316В.
6: Внимание! В Перми работает специализированный супермаркет товаров для праздников – «Подарочный мир». Ищите воздушные шары, нужна праздничная атрибутика или красивая упаковка. Обращайтесь в оптовую компанию «Подарочный мир». Парковый 45В.
1: С каждым днем все теплее, значит, скоро встречаемся на летнике «Опера Лаунж». Ужин на веранде, атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронь 204-02-24.
7: «ДАФАВТО» 30 лет. В наш праздник вам особые условия на покупку автомобилей «Лада Гранта». Стоимость от 619 тысяч рублей. На автомобиле «Лада» действует госпрограмма и выгодные условия по автокредиту. При покупке автомобиля каждому покупателю оригинальное оборудование и аксессуары в подарок. Более 400 автомобилей в наличии. «Лада ДАФАВТО». Бродовский тракт 15. 246-26-06. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
9: Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: проведем время очень хитово, очень музыкально. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка». Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
2: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 111-767-468-9840. Город Москва.
1: Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
7: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
6: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Богдан Медведев на Европе Плюс. Broken Heart. Такой сердечный хит в 1 часов и 20 минут по Москве. Ну, продвигаемся далее в этот отличный майский день под лучшую музыку. Впереди у нас The Second Voice с новинкой Let Me Be. И дождемся Another Day от Ипнорок через пару минут.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая. Синема-парк «Семья».
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
4: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Пермь.
1: Для лиц старше 18 лет.
5: Реклама.
6: Открытие продаж нового дома в историческом центре. Настоящее искусство не требует громких слов. Достоевского, 16, от группы «Дипломат». Тихий адрес в большом городе.
7: Специализированный застройщик Достоевского, 16. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: ДАФАВТО 30 лет. В наш праздник для вас все долгожданные новинки «Чанган» в наличии. CS-35 Max, полноприводный Uni-S, CS-75 Pro и гибридный Dipal G318 на пневмоподвеске. Станьте владельцем нового «Чанган» уже сейчас. Приезжайте в ДАФАВТО. Пермь героев Хасана, 76. Звоните 246-26-06. «Чанган». Инженер.

0: партнер Европа Плюс. 12+.
1: Стоп. Если считаешь суточную норму белка, обычное молоко не прокатит. Предлагаем новый уровень. 70 граммов чистого белка. Это не просто молоко. Это питание для мышц и энергия на старт. На вкус, как традиционное, по составу Рокет топливо. В кофе идеально. В кашу легко. Протеиновое молоко Бомбар. Все, что нужно от молока и даже больше.
2: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Let me be. Такие горячие африканские ритмы on The Second Voice на Европе Плюс. Потихоньку, да, переключаемся в летний режим. Продвигаемся не скучно под лучшую музыку. Впереди у нас Open Bank. Услышим Miles Away и дождемся Софи and the Giants. Shut up and dance. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска АО СЗ «Пермьглавснаб».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Перми переменная облачность, пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду, днем плюс 24 градуса.
4: Что у нас по курсу, дорогая?
5: Отличная возможность, капитан. Купить квартиру с полной отделкой в ЖК на капитана Пирожкова.
4: Вижу снижение ставки по семейной ипотеке.
5: А еще рассрочку и скидку с каждого квадратного метра.
4: Звоним 248-40-49.
5: Застройщик ООО «СЗПГС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнайте все условия кредита в разделе «Новостройки» на сайте перемглавснаб.ру. Не оферта. Кредитор ПАО «Сбербанк».
6: Реклама. Зарабатывать по пути – это зарабатывать, не меняя планов, в любое удобное время. Сервис «Максим». Доход для водителей по пути. Регистрируйся в меню приложения «Максим». 0+.
7: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8 939 745 48 08.

0: Еврохит ТОП-40 пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
1: 89,4 FM. 89,4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: раньше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, давай не останавливаться в ближайшие 30 минут. Лучшие хиты. Нон-стоп здесь на Европе плюс. С нами в это время Фужель, Джамайкан.

0: Алиса.
1: Маруся.
0: Салют.
2: Включи Европу Плюс.
3: Окей, включаю радио Европа Плюс.
4: Реклама.
5: Ура, премия.
6: И мне пришла.
5: И мне.
7: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
6: О, да.
8: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
9: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
11: Это волшебное дерево.
12: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
13: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
14: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
15: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
16: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
17: Это более 2,5 миллиона друзей.
18: Привет!
19: Мы бригада У. Вступай в группу Европа Плюс.
18: Подпишись!
0: Это Антон Камолов,
5: Артур
8: и Саша.
0: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем
0: договорить здесь. Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
15: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: Уже Элис Хилтон на Европе Плюс, Jamaican. Да, продвигаем ямайское настроение в массы. Пора уже, да, переключаться на летний режим потихоньку. Купальный сезон, конечно, открывать, наверное, еще рановато, но позагорать вполне, вполне уже возможно. Погреться на солнышке, послушать лучшую музыку под это все. Конечно же, так что продвигаемся далее вместе с Brainstorm, слышим Maybe. И Ваня Дмитриенко тоже здесь. Ртуть совсем скоро.
1: Победитель будет один. Таков закон голодных игр. Слушай Европу Плюс Пермь и выиграй сертификат на роллы. Будни 15.35. Голодные игры на Европе Плюс. С 4 по 29 мая. Подробности в группе Европа Плюс Пермь ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. Спонсор игры — доставка роллов и морепродуктов «О Май Краб».
2: Реклама.
3: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
4: Бизнес с характером живет в Перми. Народная премия 59.ru. Выбирай лучших. Выдвигай любимый ресторан, клинику или автобизнес. Тех, кому доверяешь. Заходи на сайт народной премии 59.ru. Выбирай сердцем. 18+.
1: Европа Плюс Пермь представляет 17 мая в Чайковском «Царь горы». Экстремальный забег на трамплин. Самые сложные 400 метров в твоей жизни. Вызов брошен. Хочешь стать царем горы? Регистрируйся на сайте skijumping.ru. 16+.
5: С каждым днем все теплее. Значит, скоро встречаемся на летнике «Опера Лаунж». Ужин на веранде, атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронь 204-02-24.

0: 89.4 FM. 89.4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. Ртуть. Можно помочь Ване, кстати, продвинуться в нашем чарте. Еврохит ТОП-40. Голосуйте на сайте europlus.ru. Послезавтра Алекс Манойлов будет подводить уже итоги недели. Так что пока время есть до пятницы. Пока же. Движемся далее вместе с Tokyo Hotel. Услышим California Nights и Post Malone. Тоже с нами через пару минут. Cold на Европе Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – группа «Дипломат».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Перми переменная облачность, пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду, днем плюс 24 градуса.
4: Новый дом на проспекте Парковой, 24, от группы «Дипломат». Атмосфера тишины и семейного уюта. Заботливая инфраструктура рядом с домом. Школы и детские сады. Парк Балатова. Только в апреле двухкомнатная квартира 51,6 квадратных метра с выгодой 750 тысяч рублей. Дом сдается в следующем году. Группа «Дипломат.рф».
5: Застройщик ООО «СЗ Дом Учителя». Проектная декларация «Наш.дом.рф». Акция действует до 31 апреля 2026 года.
1: Реклама.
6: Шары, ленты, мягкие игрушки, праздничная атрибутика и упаковка. В подарочном мире этого всегда много. К майским праздникам полная готовность с магазином «Подарочный мир». Приезжайте. Пермь.

0: Европа плюс. 12+.
1: Застройщик Мегаполис представляет: жилые кварталы Моменты. Новая точка притяжения в центре Перми. Район Красных Казарм. Своя пешеходная улица с амфитеатром. Три варианта отделки. Двухуровневый паркинг. В мае с выгодой до 500 тысяч рублей. Жилые кварталы Моменты. На Карла Мадыраха 7. Узнайте больше. 248-38-95. Застройщик ОСЗ СТМ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости авторынка Перми. 10 хавейлов по себестоимости каждую неделю в Восток Моторс. А также дилер обещает 3 года ТО бесплатно, скидка за трейд-ин и 100 литров топлива в подарок. Восток Моторс, официальный дилер, шоссе Космонавтов, 316В.
3: 89,4 FM. 89,4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
4: Европа плюс. Лучшие мировые.

0: Токио Хотел на Европе Плюс, Калифорния Найтс. Ну, даже не калифорнийские вечера и ночи в мае все равно радует. Так что продвигаемся далее навстречу новой порции майских праздников. Конечно же, будем отдыхать скоро, наслаждаться классной погодой и отличной музыкой. Зиверт у нас на подходе, услышим «Эгоистка». И через пару минут здесь уже разговоры о лете от Кельвина Харриса. «Summer», дождемся.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майское У» на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: «Пятерочка» выручает!
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка».

0: Берег или заказывай доставку.
1: А вот аргументы перекресток. ОГРС 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Европа
1: Плюс.
2: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

Кельвин Харрис в финале часа на Европе Плюс напоминает о том, что лето не за горами, так что продвигаемся в этом направлении под лучшую музыку. В новом часе еще больше классных хитов будем заряжать, так что всем отличного дня!

0: Перми уже 15.00. В этот час на Европе Плюс новости с нами Анна Лукина. Аня, добрый день.
1: Добрый день. Россия готова к переговорам по Украине. Для многодетных могут расширить бесплатную парковку. И город Пермского края вошел в топ-10 локаций для путешествий. Далее подробности. Россия готова к переговорам по Украине. Москва не отказывается от диалога и открыта для контактов, которые принесут реальный результат, заявила РИА Новости спикер МИД России Мария Захарова. Она отметила, что переговоры приостановились, потому что США сейчас заняты ситуацией на Ближнем Востоке. В этом году стороны провели 3 раунда переговоров. Последний прошел в середине февраля. Встречу в марте отменили из-за войны США с Ираном. Минтранс предложил ввести бесплатную парковку для 2 машин многодетной семьи и будет рекомендовать это регионам. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Инициатива прорабатывается министерством вместе с Комитетом Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Сейчас в основном право на бесплатную парковку распространяется только на 1 машину, зарегистрированную на 1 из родителей в многодетной семье. Окончательное решение принимают региональные власти. В Пермском аэропорту 6 мая должны были начаться прямые перелеты в Петрозаводск. Однако информация о планируемых рейсах исчезла. По данным «Коммерсант» при Каме, перелеты перенесли из-за отсутствия федеральных субсидий. Определенные сроки начала рейсов не называются. Напомню, по данному маршруту планировала летать авиакомпания «ЮВТ Аэро». Полетная программа была запланирована до 21 октября этого года. Город Губаха вошел в топ-10 локаций для путешествий по России летом этого года, подготовленный сервисом «Авито Путешествия». По информации аналитиков, популярность Губахи у путешественников за последний год выросла в 2 раза. Туристам предлагают посетить декорации к фильму «Сердце Пармы», «Каменный город», «Губахинские пещеры», «Сквер», «Уральский океан». Помимо Губахи в топ-локации вошли Рогачево, Кировск, Свияжск, Высокая гора, Гурьевск и Тамань. В завершении выпуска информации о курсе валюты и погоде. Доллар сегодня стоит 75 рублей 34 копейки. Европейская валюта 88 рублей 35 копеек. Сегодня в Перми переменная облачность. Возможен небольшой дождь. На термометре плюс 23 градуса. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. На Европе Плюс стартует Пермь онлайн. Встречайте Алексея Мартина.

0: 4-го в Перми мы с вами просыпаемся. Ну, если вдруг кто-то уснул в середину рабочей недели, ребят, не надо, не спите. Здесь главные хиты планеты — это Европа Плюс. И в этом часе будет много подарков. Примерно минут 35 сыграем голодные игры. На кону будет сертификат на роллы. Это раз. Ну и кинокайф уже очень и очень скоро. Из музыки появится Ашер Чунгук, «Standing Next to You». Услышишь Disturbed и Cyril, «Sound of Silence». И еще раньше Луи Фонси и Дэдди Янки, «Despacito».
1: Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído.
0: 207-09-57. Сейчас нужно набирать, чтобы сыграть кинокайф и выиграть пару приглашений на триллер «Опасные отношения». 207-09-57. Звони.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: 10 минут четвертого в Перми. 14 мая на экраны всех кинотеатров выходит триллер «Опасные отношения». Мы же увидим этот фильм первыми уже 13 мая в синемапарке «Семья». Дозвонился Михаил. Миша, привет тебе. Привет.
5: Привет.
4: Так, ну, все мы слышим прекрасно, что Миша 18 нет, а фильм у нас 18+. Миш, для кого ты выигрываешь приглашение? Расскажи.
5: Ну, для мамы и папы.
4: Для мамы и папы. Вот так вот. Взять, дозвониться, постараться. Почему бы и нет? Давай попробуем. Назови слоган фильма «Опасные отношения». Два варианта. Чтобы спасти отношения, нужны гости. Опасные гости. Или любовь на краю пропасти.
5: Первый вариант.
4: Первый вариант. Чтобы спасти отношения, нужны гости. Опасные гости, ты считаешь?
5: Ну, да.
4: Ну, я принимаю твой ответ. И он, конечно, абсолютно верный. Миш, ну, твои родители могут тобой гордиться. Ты молодец, красавчик. Пару приглашений для них выиграл на Кинокайф «Опасные отношения». Поздравляю тебя.
5: Спасибо.
4: Ребята, больше приглашений мы разыграем завтра в 8:35. Просыпайтесь пораньше, попробуйте выиграть свои. Ну, либо также в 15:10 звоните в час Пермь онлайн. В динамиках пока Avalon Roxton, Very Go появляется прямо сейчас.

0: Ёлка, проще. 20 минут четвертого в Перми. Дальше будет гороскоп. Скоро ты узнаешь, что звезды советуют на 6 мая, среду. Перед этим Максвелл энд Гросс, More Than You Know, Broken Strings от Алан Уокера и Кэтрин Райан и The Sound of Silence от Disturbed и Серила. Дождись.
1: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
2: 12+. It takes...

0: 32 минуты 4 в Перми. Сегодня среда, 6 мая, Овны. Не сердитесь на тех, кто сомневается в вас. Вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим, они вас за это поблагодарят. Раки, день подойдет для активного отдыха, поднимите себя с дивана. Львы, не исключены незапланированные расходы, но они будут удачными. Девы, сосредоточьтесь на работе, сегодня она принесет вам положительные эмоции. Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами, вы сделаете все безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать и нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути. Рассмотрите и другие варианты. И рыбы, ваша легкость позволит выйти на контакт с любым человеком. В динамиках сейчас «Stay» от Леони Калма Скотта.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: на Европе плюс.
1: 36 минут 4 в Перми. Ребята, время выиграть сертификат на роллы. Кто хочет, звоните 207-09-57. Мне нужно по-прежнему два игрока. 207-09-57. Набирай.
2: Прогноз погоды.
3: Спонсор выпуска – федеральный застройщик «Юника».
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Перми плюс 25. И ясно, завтра синоптики обещают нам чуть-чуть похолодание. Переменная облачность, ночью будет плюс 17, завтра днем плюс 15, плюс 16, как-то так.
2: Город с высоты выглядит иначе. Федеральный застройщик «Юника» представляет дом высокого статуса «Жемчужина Камы». 31 этаж, панорамные виды, архитектура, созданная для тех, кто выбирает больше. Продажи открыты. Жемчужина Камы. Воплощение мечты на высоте.
4: Застройщик ООО «СЗ Юника Абулова». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
5: Привет! Ты проснулся?
6: Ну да.
5: Мы разбудим тебя.

0: Утренний триатлон. По будням в 7.35 на Европе Плюс. Докажи, что проснулся. Для пермяков старше 12 лет.
1: Реклама.
0: Европа Плюс Пермь представляет 17 мая в Чайковском «Царь горы». Экстремальный забег на трамплин. Самые сложные 400 метров в твоей жизни. Вызов брошен. Хочешь стать царем горы? Регистрируйся на сайте skijumping.ru. 16+.
2: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и

0: партнер Европа Плюс.
1: 12+.
2: Открытие продаж нового дома в историческом центре. Настоящее искусство не требует громких слов. Достоевского, 16, от группы «Дипломат». Тихий адрес в большом городе.
3: Специализированный застройщик Достоевского, 16. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 89,4 FM. 89,4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219 57 01. 219.

0: на Европе Плюс.
1: Спонсор игры – доставка роллов и морепродуктов «О-Май-Краб». ИП Гордеев Михаил Андреевич. УГРН ИП 323-595-800-014-143.
2: 42 минуты 4-го. В Перми играем вместе с двумя девчонками. Первой дозвонилась Кристина. У нее матч-реванш после вчерашнего поражения. Кристин, привет тебе. На парке он на работе находится.
3: Всем здравствуйте.
2: Кристин, тебе противостоит Лена, которая тоже на работе, но в Закамске. Лена, привет.
3: Да, здравствуйте.
2: Ну что, поехали, девчонки. Играем простую игру «Съедобное-несъедобное». Задача на мои зачастую непонятные слова – говорить, что съедобно, а что нет. Если вы ошибаетесь, ход переходит к сопернице. Соперница ошибается, обратно возвращаемся к вам. И... там у кого-то телефон звонит, видимо, поддержка какая-то, ну ладно. Соответственно, если вы кто до 30 секунд остается, кто в финале 30 секунд имеется, тот и побеждает, забирает сертификат на 2000 рублей на роллы «Oh My Crab». Начнет Кристина. Кристин, ты готова?
3: Да.
2: Первое слово для тебя сегодня – пастернак. Пастернак – это съедобно, нет?
3: Да.
2: Конечно. Губадья.
3: Да.
2: Пхали.
3: Да.
2: Грузинское блюдо, такое все верно. Нода, Кристина.
3: Повторите.
2: Нода.
3: Да.
2: Нет, переходим к Лене. Лена, персьют.
3: Нет.
2: Ойлер.
3: Нет.
2: Эксудат. Лена.
3: Нет.
2: Нет, говорит Лена. Ай. Эксудат – это медицинский термин. Побеждает Лена. Па-па-па-па-па-па-пам. Кристина, ну, вероятно, эта борьба не закончится никогда. Нет, закончится, я в тебе верю, потому что у тебя все получится. Вот как у Лены сейчас получилось все дозвониться, забрать, так и у тебя получится обязательно все. Лен, поздравляем тебя, ты молодец, красотка.
3: Спасибо.
2: Супер. Кто хочет выиграть еще сертификат на роллы, welcome, попробуйте, позвоните и заберите. Ну, завтра, примерно в это же время, в «Голодных играх».

0: Это мод, намек на нас. Вот этот загадочный голос. 51 минута 4 в Перми. Продолжаем с вами дальше проводить время в компании лучших хитов и Алексея Мануйлова, который буквально минут через 9 придет к тебе в твои динамики. До финала этого часа Рики Мартин, Living La Vida Loca и Standing Next to You от Ашера и Чонгука. Дождись.
1: Реклама. Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Это волшебное дерево.
4: Фантастическое приключение за гранью воображения.
5: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
4: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Муз-ТВ представляет.
9: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
10: Лайф-арена.
9: Премия Муз-ТВ «Движение».
10: Категория 16+.
11: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
12: 12+.

0: хитов на Европе Плюс. Меня зовут Алексей Мануйлов. А вот они не заставят себя долго ждать. Это Оффенбах, впереди Джастин Тимберлейк. Будет Wise, появится группа BTS. Сейчас высоченное 4-е место у нас в чарте в Еврохит Топ 40. Вершина, как ты понимаешь, очень близко. Ну, посмотрим, что будет в пятницу.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая. Синема-парк «Семья».
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
4: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Пермь.
1: Для лиц старше 18 лет.
5: Реклама.
6: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
7: До ФАВТО 30 лет. В наш праздник вам особые условия на покупку автомобилей «Лада Гранта». Стоимость от 619 тысяч рублей. На автомобиле «Лада» действует госпрограмма и выгодные условия по автокредиту. При покупке автомобиля каждому покупателю оригинальное оборудование и аксессуары в подарок. Более 400 автомобилей в наличии. «Лада до ФАВТО». Бродовский тракт 15. 246-26-06. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте автофинансбанк.ру.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
10: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация.
11: Новости авторынка Перми. 10 хавейлов по себестоимости каждую неделю в Восток Моторс. А также дилер обещает 3 года ТО бесплатно, скидка за трейд-ин и 100 литров топлива в подарок. Восток Моторс, официальный дилер, шоссе Космонавтов 316В.
12: С каждым днем все теплее, значит скоро встречаемся на летнике Опера Лаунж. Ужин на веранде, атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронь 204-02-24.
1: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые

0: Следующая даже новинка от Teddy Swims. Ждем через несколько минут на Европе Плюс. Mr. Know It All.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска АО СЗ «Пермьглавснаб».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью и завтра днем в Перми переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Этой ночью плюс 16 градусов, завтра днем до плюс 17.
4: Что у нас по курсу, дорогая?
5: Отличная возможность, капитан. Купить квартиру с полной отделкой в ЖК на капитана Пирожкова.
4: Вижу снижение ставки по семейной ипотеке.
5: А еще рассрочку и скидку с каждого квадратного метра.
4: Звоним 248-40-49.
5: Застройщик ООО «СЗПГС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнайте все условия кредита в разделе «Новостройки» на сайте перемглавснаб.ру. Не оферта. Кредитор ПАО «Сбербанк».
1: Реклама.
6: Как разойдутся ваши дороги после выпускного? Большой вопрос. А до праздника путь лежит в подарочный мир. Огромный выбор шаров, лент и атрибутики для создания яркой атмосферы. Подарочный мир. Пермь. Парковый 45В.
7: Весна. Время перемен и новых впечатлений. Когда хочется больше движения, больше улыбок и новых дорог. Возможно, сейчас самое время задуматься о новом автомобиле. Новый «Джили» – как ощущение новой истории за рулем. Комфорт, уверенность и удовольствие в каждом километре. Приезжайте в «Автопрестиж» и познакомьтесь с автомобилем лично. Ждем вас по адресу. Камская долина, Спешилова, 107Б.
8: Европа плюс Пермь представляет. 17 мая в Чайковском «Царь горы». Экстремальный забег на трамплин. Самые сложные 400 метров в твоей жизни. Вызов брошен. Хочешь стать царем горы? Регистрируйся на сайте skijumping.ru. 16+.
9: Стоп! Если считаешь суточную норму белка, обычное молоко не прокатит. Предлагаем новый уровень. 70 граммов чистого белка. Это не просто молоко. Это питание для мышц и энергия на старт. На вкус, как традиционное, по составу рокет топливо. В кофе? Идеально. В кашу? Легко. Протеиновое молоко «Бомбар». Все, что нужно от молока и даже больше.
10: «ДАФАВТО» 30 лет. В наш праздник для вас все долгожданные новинки «Чанган» в наличии. CS-35 Max, полноприводный Uni-S, CS-75 Pro и гибридный Дипал G318 на пневмоподвеске. Станьте владельцем нового «Чанган» уже сейчас. Приезжайте в «ДАФАВТО». Пермь героев Хасана 76. Звоните 246-26-06. «Чанган». Инжиниринг эмоций.
11: 89.4 FM. 89.4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219 57 01. 219.

0: место в чарте Европа плюс Еврохит топ 40. Посмотрим, какая ступенька у Зейна будет в пятницу.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.

0: в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Ура! Премия!
5: И мне пришла!
4: И мне!
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
5: О, да!
7: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Сейчас как сотрудников ищете?
10: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
11: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
12: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
13: «Пятерочка» выручает!
12: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
14: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами.

0: отличный дэнс, оно и дальше не хуже, но одно имя чего стоит впереди. Впереди на Европе плюс French Montana. Ждем Ever Since You Left Me. Но сначала...
1: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0 плюс.
3: Утро без очков. За рулем в спортзале в привычном темпе с четким зрением. В МедСи лазерная коррекция нового поколения помогает быстро восстановить зрение, а к обычной жизни возвращается уже на следующий день. МедСи. Четко видеть просто. 215-06-30. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Бизнес с характером живет в Перми. Народная премия 59.ru. Выбирай лучших. Выдвигай любимый ресторан, клинику или автобизнес. Тех, кому доверяешь. Заходи на сайт народной премии 59.ru. Выбирай сердцем.
5: 18+. ДАФАВТО 30 лет. В наш праздник для вас джили от 2 499 990 рублей. Действуют выгодные условия по автокредиту без первоначального взноса и ценные подарки каждому покупателю. Звоните в ДАФАВТО 246-2606. Приезжайте. Бродовский тракт 15. Ждем вас.
2: Кредитор ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте совкомбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Больше хитов.
6: Больше музыки.
7: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
8: Все подробности на сайте europaplus.ru.
9: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.
10: Бригада. 89,4 FM. 89,4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: Прогноз погоды.
1: Спонсор выпуска – группа «Дипломат».
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью и завтра днем в Перми переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Этой ночью плюс 16 градусов, завтра днем до плюс 17.
3: Новый дом на проспекте Парковой, 24, от группы «Дипломат». Атмосфера тишины и семейного уюта. Заботливая инфраструктура рядом с домом. Школы и детские сады. Парк Балатова. Только в апреле двухкомнатная квартира 51,6 квадратных метра с выгодой 750 тысяч рублей. Дом сдается в следующем году. Группа «Дипломат.рф».
4: Застройщик ООО «ЗЗ Дом Учителя». Проектная декларация «Наш.дом.рф». Акция действует до 31 апреля 2026 года.
5: Победитель будет один. Таков закон голодных игр. Слушай Европу Плюс Пермь и выиграй сертификат на роллы. Будни 15.35. Голодные игры на Европе Плюс. С 4 по 29 мая. Подробности в группе Европа Плюс Пермь ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. Спонсор игры – доставка роллов и морепродуктов «Oh My Crab».
6: Реклама. С каждым днем все теплее, значит, скоро встречаемся на летнике «Опера Лаунж». Ужин на веранде, атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронь 204-02-24.
7: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
9: Весна. Время перемен и новых впечатлений. Когда хочется больше движения, больше улыбок и новых дорог. Возможно, сейчас самое время задуматься о новом автомобиле. Новый BLG – как ощущение новой истории за рулем. Комфорт, уверенность и удовольствие в каждом километре. Приезжайте в «Автопрестиж» и познакомьтесь с автомобилем лично. Ждем вас по адресу. Камская долина, Спешилова, 107Б. BLG – надежность в движении.
10: Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. If you can

0: Покажи руны колонки.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
8: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
9: Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 111-77-46-89-840. Город Москва.
2: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам перевода.

0: справку.
1: А вот другой перекресток. ОГРС 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28-4.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: актер, между прочим. Baby Doll — отличный трек, который, мне кажется, неплохо бы вписался и в наш чарт, и в Еврохит ТОП 40. Вполне возможно, это произойдет уже в эту пятницу. Ну а пока только среда, поэтому есть время для того, чтобы поддержать любимый трек, любимый хит на нашем сайте europaplus.ru. Это можно сделать в любое время дня и ночи.
1: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: ДАФАВТО 30 лет. В наш праздник вам особые условия на покупку автомобилей «Лада Гранта». Стоимость от 619 тысяч рублей. На автомобиле «Лада» действует госпрограмма и выгодные условия по автокредиту. При покупке автомобиля каждому покупателю оригинальное оборудование и аксессуары в подарок. Более 400 автомобилей в наличии. «Лада ДАФАВТО». Бродовский тракт 15. 246-26-06. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Внимание! В Перми работает специализированный супермаркет товаров для праздников «Подарочный мир». Ищите воздушные шары, нужна праздничная атрибутика или красивая упаковка? Обращайтесь в оптовую компанию «Подарочный мир». Парковый, 45В.
6: ДАФАВТО 30 лет. В наш праздник для вас все долгожданные новинки «Чанган» в наличии. CS-35 Max, полноприводный Uni-S, CS-75 Pro и гибридный Dipal G318 на пневмоподвеске. Станьте владельцем нового «Чанган» уже сейчас. Приезжайте в ДАФАВТО. Пермь героев Хасана 76. Звоните 246-26-06. «Чанган». Инженер.

0: OMICRAB.PM. Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. Вегердиев Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-14-143.
1: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: С каждым днем все теплее, значит, скоро встречаемся на летнике Opera Lounge. Ужин на веранде, атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронь 204-02-24.
3: Весна – время перемен и новых впечатлений. Когда хочется больше движения, больше улыбок и новых дорог. Возможно, сейчас самое время задуматься о новом автомобиле. Новый ГАК – как ощущение новой истории за рулем. Комфорт, уверенность и удовольствие в каждом километре. Приезжайте в «Автопрестиж» и познакомьтесь с автомобилем лично. Ждем вас по адресу: Камская долина, Маршала Жукова, 51.
4: Рекламная служба в Перми. 219-5701.

0: Элтон Джон, Евро Плюс, отличный во всех отношениях хит от Биби Рекса и Фейслесс. Неудивительно, что всего 5 недель этому хиту понадобилось, чтобы стать номером 1 у нас в чарте Еврохит Топ 40. Ну, посмотрим, сможет ли Ньюри Лыжин удержаться на вершине по итогам этой недели. Час Икс в пятницу в 14 по московскому времени на Европе Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – федеральный застройщик «Юника».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью и завтра днем в Перми переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Этой ночью плюс 16 градусов, завтра днем до плюс 17.
1: Город с высоты выглядит иначе. Федеральный застройщик «Юника» представляет дом высокого статуса «Жемчужина Камы». 31 этаж, панорамные виды, архитектура, созданная для тех, кто выбирает больше. Продажи открыты. «Жемчужина Камы» в воплощении мечты на высоте. Застройщик ООО «СЗ Юника Акулова». Проектная декларация на сайте нашточка.дом.рф. Не является публичной картой.
4: Реклама. Утро без очков. За рулем в спортзале в привычном темпе с четким зрением. В МедСи лазерная коррекция нового поколения помогает быстро восстановить зрение, а к обычной жизни возвращается уже на следующий день. МедСи. Четко видеть просто. 215-06-30.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Застройщик «Мегаполис» представляет. Жилые кварталы «Моменты». Новая точка притяжения в центре Перми. Район Красных Казарм. Своя пешеходная улица с амфитеатром. Три варианта отделки. Двухуровневый паркинг. В мае с выгодой до 500 тысяч рублей. Жилые кварталы «Моменты». На Карла Мадыраха, 7. Узнайте больше. 248-38-95.
5: Застройщик ООО «СЗ СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: OmyCrab.PM. Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omycrab.ru или по телефону 248-59-55. Бегардиев Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-014-143.
1: Стоп! Если считаешь суточную норму белка, обычное молоко не прокатит. Предлагаем новый уровень. 70 граммов чистого белка. Это не просто молоко. Это питание для мышц и энергия на старт. На вкус, как традиционное, по составу Rocket топливо. В кофе идеально. В кашу легко. Протеиновое молоко «Бомбар». Все, что нужно от молока и даже больше.
2: ДАФАВТО 30 лет. В наш праздник для вас джили от 2 499 990 рублей. Действуют выгодные условия по автокредиту без первоначального взноса и ценные подарки каждому покупателю. Звоните в ДАФАВТО 246-2606. Приезжайте. Бродовский тракт 15. Ждем вас.
3: Кредитор ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте совкомбанк.ру.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Рекламная служба в Перми. 219-5701.

0: Европе плюс.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майское У» на Европе Плюс.
4: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
7: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
8: В ленте.
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амото C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амото C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амото C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
10: Ура, премия!
11: И мне пришла.
10: И мне.
12: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
11: О, да.
13: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
14: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
15: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
17: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
18: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
19: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
20: Это более 2,5 миллионов друзей.
2: Привет!
21: Мы бригада У. Вступай в группу Европа Плюс.
2: Подвисим!
22: Это Антон Камолов,
23: Артур
24: и Саша.
22: Если мы что-то не договорили в эфире,
24: можем
22: договорить здесь.
25: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
26: Радио номер один в России ВКонтакте.
19: Европа Плюс.

На Европе Плюс новости. С вами Анна Лукина. Здравствуйте. В ЕС заявили о самом тяжелом энергокризисе всех времен. В России могут создать алиментный фонд. И школьные выпускные в Перми существенно подорожали. Об этом и не только. Далее. Мир столкнулся с наиболее серьезным энергетическим кризисом в истории на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен, передает РИА Новости. Он добавил, что с начала ближневосточного конфликта страны ЕС уже заплатили на 30 миллиардов евро больше за энергоносители. В связи с этим ЕС готовится к дефициту топлива. Брюссель наращивает резервы и рассматривает чрезвычайные меры по распределению энергоресурсов. В Госдуме предложили создать в России алиментный фонд, из которого государство могло бы оперативно погашать долги по алиментам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авторов инициативы. Они отметили, что сначала важно без задержек погасить долги, а потом уже разбираться с неплательщиками. В таких ситуациях одиноким родителям, как правило, мамам, не придется самим бегать по инстанциям, разбираться, искать отцов-бегунков, подчеркнули парламентарии. В Перми с 20 апреля были проведены работы по обработке от клещей на эспланаде, на газонах улицы Ленина, Комсомольского проспекта, в Театральном саду, в саду имени Гоголя, на улицах Попова, Татищева и других зонах. Препараты распыляются в районе экологических троп, полян, зон отдыха. Раствор является безопасным для людей и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. В Перми подорожала стоимость организации праздничных программ для школьных выпускных. Увеличение составило 50%, пишет информационное агентство «Текст» со ссылкой на одного из ведущих мероприятий. По его словам, если в прошлом году организация праздника оценивалась в 40 тысяч рублей, в этом году цены достигли 60 тысяч. При этом многое зависит от мероприятия. Приглашаются ли на него актеры, декораторы, ведущие. В этом случае стоимость праздника может достигать 150 тысяч рублей. Женщины в России чаще мужчин недовольны тем, как в паре или семье распределяются обязанности при организации путешествий. Об этом сообщает газета «РУС» со ссылкой на исследование. Еще 30% женщин и 32% мужчин сообщили, что планируют поездки вместе с партнером в равной степени. Несмотря на то, что мужчины, по их словам, активно участвуют в подготовке поездок, 60% женщин хотели бы, чтобы партнер брал на себя больше ответственности за совместный отпуск. В завершении выпуска информации о курсе валюты и погоде. Доллар сегодня стоит 75 рублей 34 копейки. Европейская валюта – 88 рублей 35 копеек. Сегодня в Перми переменная облачность, возможен небольшой дождь, плюс 24 градуса. Ветер юго-западный – до 5 метров в секунду. Далее на Европе Плюс больше хитов, больше музыки вместе с Алексом Мануиловым.

0: Вот такая вот проза жизни от Вани Дмитриенко на Европе Плюс. Это было мощно, эмоционально, энергично, что не только слышно, но и видно невооруженным глазом в клипе на этот трек. Всем привет и яркого дня с Европы Плюс. Где-то уже вечер, где-то уже ближе к ночи. Но тем не менее, мы вместе, это здорово. Меня зовут Алекс Мануйлов, а впереди через пару минут Рехаб и Sophie and the Giants. Ждем All Night.
1: Привет! Ты проснулся?
2: Ну да.
1: Мы разбудим тебя.

0: 25 на Европе плюс. Докажи, что проснулся. Для пермяков старше 12 лет.
1: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0 плюс.
3: Застройщик «Мегаполис» представляет. Жилые кварталы «Моменты». Новая точка притяжения в центре Перми. Район Красных Казарм. Своя пешеходная улица с амфитеатром. Три варианта отделки. Двухуровневый паркинг. В мае с выгодой до 500 тысяч рублей. Жилые кварталы «Моменты». На Карла Мадыраха, 7. Узнайте больше. 248-38-95. Застройщик ООСЗ «СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.

0: OMICRAB.M. Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. Игорь Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-014-143.
1: Рекламная служба в Перми. 219-5701. Европа Плюс. Лучшие мировые

0: Oasis, как всегда, beautiful трек от настоящего гуру дэнс-музыки Тиесто. Сегодня две недели у нас в Еврохит ТОП 40 на Европе Плюс и уже 21 место. Между прочим, если так дело и дальше пойдет, то через недельку-другую будет Тиесто на первой строчке нашего чарта. Ну а все подробности Еврохит ТОП 40, как всегда, лови на europaplus.ru.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска АО СЗ «Пермьглавснаб».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью и завтра днем в Перми переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Этой ночью плюс 16 градусов, завтра днем до плюс 17.
4: У нас по курсу, дорогая.
5: Отличная возможность, капитан. Купить квартиру с полной отделкой в ЖК на капитана Пирожкова.
4: Вижу снижение ставки по семейной ипотеке.
5: А еще рассрочку и скидку с каждого квадратного метра.
4: Звоним 248-40-49.
5: Застройщик ООО «СЗПГС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнайте все условия кредита в разделе «Новостройки» на сайте перемглавснаб.ру. Не оферта. Кредитор ПАО «Сбербанк».
6: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
7: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
6: Но иногда это жизненно необходимо.
8: Не сдерживай себя!
7: Получается, ты обманывала меня?
9: 13 мая. Синема-парк «Семья».
10: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
11: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Пермь.
12: Для лиц старше 18 лет.
13: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение «Максим».
14: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
15: ТАФ Авто 30 лет. В наш праздник для вас все долгожданные новинки Чанган в наличии. CS-35 Max, полноприводный Uni-S, CS-75 Pro и гибридный Дипал G318 на пневмоподвеске. Станьте владельцем нового Чанган уже сейчас. Приезжайте в ТАФ Авто. Пермь Героев Хасана 76. Звоните 246-26-06. Чанган. Инженер.

OMICRAB.PM. Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. В городе Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-014-143.

0: Европа плюс. 12+.
1: Новости авторынка Перми. 10 хавейлов по себестоимости каждую неделю в Восток Моторс. А также дилер обещает 3 года ТО бесплатно, скидка за трейд-ин и 100 литров топлива в подарок. Восток Моторс, официальный дилер, шоссе Космонавтов 316В.

0: ночи на Европе Плюс «Елка», которой мы всегда, конечно, рады, и которая, между прочим, относительно недавно была у нас здесь на Европе Плюс, была у бригады «У». И, кстати, ты можешь еще раз окунуться в эту потрясающую атмосферу общения с «Елкой». Все подробности на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама. Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при кредите и оформлении автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
6: Это волшебное дерево.
7: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
5: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да,

0: Берег или заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 127-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Анна Асти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс.

0: у которых в прошлом году вышел уже 11 альбом, между прочим. И вообще парни знают друг друга со школы и говорят даже, что чтобы плодотворно работать над лонгплеями, медитируют вместе. О как! Ну а дальше у нас еще больше хитов, еще больше музыки, так что будь с нами, будь с Европой Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Игорь Акулов с новостями прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Поехали.
1: Костя, привет всем. Добрый вечер. Росреестр назвал причины, по которым сделку могут признать недействительной. Туроператоры потратили 7 миллиардов рублей на помощь туристам, и продажи автомобилей с пробегом в России продолжают рост. Подробности далее. МВД предложила провести эксперимент по целевому набору иностранной рабочей силы с 27 по 30 год. Ведомство опубликовало соответствующий проект федерального закона. В рамках эксперимента планируется создать миграционные хабы для временного пребывания иностранцев, где они будут проходить медосвидетельствование и обязательную государственную геномную регистрацию. С иностранцами, привлекаемыми к работе в порядке организованного набора, предлагается заключать исключительно срочные трудовые договоры. Росреестр назвал основные причины, по которым сделку с жильем могут признать недействительной. Среди них заниженная стоимость. Покупатель соглашается на нее, чтобы продавец сэкономил на налогах, а также банкротство продавца. При признании сделки недействительной стороны возвращаются в исходное положение, но продавец вернет только сумму, указанную в договоре. Росреестр советует проверять возможное банкротство через единый реестр и обращать внимание на срок владения жильем. Оптимальный срок – от 3 лет. Туроператоры потратили не менее 7 миллиардов рублей на помощь туристам. Средства были направлены на вывоз проживания и поддержку туристов, оказавшихся в странах Ближнего Востока во время кризиса. Об этом сообщил директор ассоциации «Турпомощь». Данные направлены в Минэкономразвитие. Несмотря на трудности, российские туроператоры адаптировались и остаются, по оценке ассоциации, чрезвычайно устойчивыми компаниями. Продажи автомобилей с пробегом в России продолжают рост. В апреле впервые в этом году превысили 500 тысяч машин. Это на 2% больше, чем год назад, и на 9% выше результата марта. Всего за 4 месяца продано 1 миллион 840 тысяч подержанных авто, на 4% больше, чем за тот же период прошлого года. Ранее «Автостат» сообщал, что продажи новых машин в апреле достигли 117,5 тысяч, что является лучшим показателем в году. Победитель британской лотереи не явился за выигрышем в срок и лишился выигрыша. Сумма в рублях превышает 103 миллиона. Счастливый билет был куплен 4 ноября прошлого года в Борнмуте. Обладатель мог забрать приз в течение 180 дней до полуночи 4 мая. Представители лотереи тщательно искали победителя, но поиски не увенчались успехом. Теперь деньги пойдут на благоустройство самого Борнмута и окрестных районов. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 75 рублей и 22 копейки. Евро торгуется на отметке 88 рублей и 6 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. В Москве 18 часов и 3 минуты. Дальше больше хитов, больше музыки.

0: Москве. Приветствую всех. Я появился, это Фомин. Значит, рабочий день для многих уже закончен. Ну и, конечно же, не закончена музыка. Музыка будет продолжаться, потому что 24 часа в сутки и 7 дней в неделю мы играем для тебя только лучшие мировые поп-хиты. Например, в ближайшее время я гарантирую встречу с отличной музыкой. The Second Voice, новый трек Let Me Be. Прежде появится Tokyo Hotel и California Nights.
1: Европа Плюс. Больше хитов. Больше музыки. Европаплюс.ру.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Как на нашем, так сказать, небосводе. Да, классный трек. Небосвод пополняется суперхитами. Ну и думаю, что музыкальный Олимп тоже этот трек не обойдет. Да, первое место этой весной возможно, но не без твоей помощи. Европа+.ру, раздел Еврохит ТОП 40. Голосуй за...
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – группа «Дипломат».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью и завтра днем в Перми переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный – 3 метра в секунду. Этой ночью плюс 16 градусов, завтра днем до плюс 17.
4: Новый дом на проспекте Парковой, 24, от группы «Дипломат». Атмосфера тишины и семейного уюта. Заботливая инфраструктура рядом с домом. Школы и детские сады. Парк Балатова. Только в апреле двухкомнатная квартира 51,6 квадратных метра с выгодой 750 тысяч рублей. Дом сдается в следующем году. Группа «Дипломат.рф».
5: Застройщик ООО «СЗ Дом Учителя». Проектная декларация «Наш.дом.рф». Акция действует до 31 апреля 2026 года.
6: Победитель будет один. Таков закон голодных игр. Слушай Европу Плюс Пермь и выиграй сертификат на роллы. Будни 15.35. Голодные игры на Европе Плюс. С 4 по 29 мая. Подробности в группе Европа Плюс Пермь ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. Спонсор игры — доставка роллов и морепродуктов «О Май Краб».
7: Реклама. С каждым днем все теплее, значит, скоро встречаемся на летнике «Опера Лаунж». Ужин на веранде, атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронь 204-02-24.
8: Открытие продаж нового дома в историческом центре. Настоящее искусство не требует громких слов. Достоевского, 16, от группы «Дипломат». Тихий адрес в большом городе.
9: Специализированный застройщик Достоевского, 16. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Европа Плюс Пермь представляет 17 мая в Чайковском «Царь горы». Экстремальный забег на трамплин. Самые сложные 400 метров в твоей жизни. Вызов брошен. Хочешь стать царем горы? Регистрируйся на сайте skijumping.ru. 16+.
11: 89.4 FM. 89.4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: вот звучит весна 26-го года. Это Боб Синклар и Кайза, I Can Wait. На Европе Плюс прямо сейчас, столица 18.51. Мы с вами продвигаемся вперед, туда, где больше хитов и больше музыки. Но, к сожалению, пока нет Раш. Раш ушел в отпуск, а вернется уже со следующей недели. Об этом я чуть позже еще подробнее расскажу. А теперь подробнее о тех, кого ждать скоро. Cranberries и Зомби, но прежде Оффенбах и Джастин Джессоп. Over You. Реклама.
1: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
3: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
4: Категория 16+.
5: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
6: 12+.

0: главных хитов 90-х от Cranberries. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. О том, что зомби — это как раз те, кто слепо следуют всему, что им говорят. Ну, в общем, стоит иногда включать критическое мышление. Вот об этом именно песня. Ну и дальше. Давайте послушаем что-нибудь полегче. В новом часе такое будет, обещаю.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Игорь Акулов и последний на сегодня выпуск новостей. Игорь, привет.
1: Костя, привет. Всем добрый вечер. Синоптики назвали регион России с опасным уровнем воды в реках. Россияне смогут сохранять мобильный номер при переезде в другой регион, и велосипеды теряют популярность. Подробности далее. Синоптики назвали регион России с опасным уровнем воды в реках. Паводки на азиатской территории достигли максимума, сообщили в гидрометцентре. Неблагоприятные отметки зафиксированы в Иркутской области, Красноярском крае и Томской области. Опасные в Алтайском и Красноярском краях и Кемеровской области. На Дальнем Востоке превышение отметок выхода рек на пойму ожидается в Амурской области, Забайкалье и Хабаровском крае. В европейской части подтопления возможны в Ярославской, Курской, Кировской и Нижегородской областях, а также на Северном Кавказе. Россияне с 1 сентября смогут сохранять мобильный номер при переезде в другой регион. Соответствующее постановление уже подписано, сообщили в правительстве. Сейчас переехавший гражданин продолжает пользоваться прежним тарифом, из-за чего плата за связь существенно дорожает. Теперь достаточно уведомить своего оператора лично или дистанционно и перейти на местный тарифный план. Также можно сохранить номер, сменив оператора. Аэрофлот изменил правила провоза пауэрбэнков. Теперь их нельзя сдавать в багаж и заряжать на борту. Один пассажир может провести не более двух внешних аккумуляторов и только в салоне в ручной клади. Размещать их можно в кармане или под сиденьем. Устройство с содержанием лития выше 8 граммов провозить запрещено только как опасный груз через грузовые терминалы. Новые правила соответствуют рекомендациям международных авиационных организаций. Число покупок детских велосипедов в России в начале года снизилось на 27% по сравнению с прошлым годом. Средний чек тоже упал на 5% до 8600 рублей. Продажи взрослых велосипедов сократились на 18%, но их средняя цена выросла на 2%. А покупки роликовых коньков уменьшились на 10%. Эксперты связывают снижение с высокой прошлогодней базой и неустойчивой погодой. Многие покупатели просто выжидают или отложили приобретение на начало активного сезона. Билли Айлиш рассказала, как ее хомяк по кличке Томатный Супчик сбежал из клетки и 4 дня просидел в стене. Питомца спасли из дома, где в плохих условиях содержались десятки грызунов, и подарили певице на 24-летие. Уже через месяц он умудрился выбраться через вентиляционное отверстие. Айлиш мысленно попрощалась с ним, но на всякий случай оставила рядом с клеткой его любимые тыквенные семечки. На следующий день еда исчезла, и хомяк вылез прямо из стены без воды и пищи, но живой. После этого случая певица переселила его в более надежное жилище. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 75 рублей 22 копейки. Евро 88 рублей и 6 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Всем хорошего вечера. В Москве 19 часов и 4 минуты.

0: сейчас на Европе Плюс BTS и Swim. Кстати говоря, на концерт этих парней мы отправим своих слушателей в Бангкок. Это лайв-тур, вы помните об этом. Ну и они увидят и услышат BTS вживую. Это, конечно, очень круто. Но у нас все только начинается. Впереди еще много различных поездок, классных концертов и шоу, и, конечно же, крутых подарков. Поэтому будь всегда на связи. europaplus.ru, наш сайт всегда в действии. Мы рады как старым друзьям, так и новым знакомым. Ну и, конечно же, не забывай про официальную группу Европа Плюс ВКонтакте. Если ты еще не подписан, исправляй это.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Присоединяйся к 3,5 миллионам друзей.

0: факту, вечером в среду вот именно такое настроение и должно быть. На расслабоне, на лайте, Доминик Фейк и его Baby Doll. Для всех, кто со мной, это Фомин. Привет всем и каждому. Ну, в общем, осталось совсем немного. Завтра, послезавтра и, собственно, праздничные выходные дни. Будем отдыхать целых 3 дня. Я с этим еще с вами поделюсь. Да, мы об этом еще побеседуем, поговорим. Ну, а всем тем, кто, ну, завтра, с утра пораньше, нужно просыпаться, вставать. И для вас есть майская У. Вы знаете, Тимур Бодров готов. Тимур Бодров на страже. Разбудит, на ноги поставит, музыку классную поставит, поиграет, подарки подарит. Может быть, кто-то даже и деньги заработает с утра пораньше, еще до начала трудового дня. Все это возможно в майском У. Поэтому завтра это дело не пропусти.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая. Синема-парк «Семья».
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
4: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Пермь.
1: Для лиц старше 18 лет.
5: Реклама.
6: Утро без очков. За рулем в спортзале в привычном темпе с четким зрением. В МедСи лазерная коррекция нового поколения помогает быстро восстановить зрение, а к обычной жизни возвращается уже на следующий день. МедСи. Четко видеть просто. 215-06-30.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
8: Застройщик «Мегаполис» представляет. Жилые кварталы «Моменты». Новая точка притяжения в центре Перми. Район Красных Казарм. Своя пешеходная улица с амфитеатром. 3 варианта отделки. Двухуровневый паркинг. В мае с выгодой до 500 тысяч рублей. Жилые кварталы «Моменты». На Карла Мадыраха, 7. Узнайте больше. 248-38-95.
9: Застройщик ОСЗ СТМ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Рекламная служба в Перми. 219-5701.

0: час в столице 19:49. Ну и, в общем-то, есть что предложить к этому моменту. Если, так сказать, вечером нечего посмотреть, можно отправиться на наш сайт europaplus.ru для того, чтобы классно провести время. Знаете почему? Да потому что там есть ссылка на видос Disco Day. То, как выступала группа Гимми здесь, в студии, это просто невероятно. Это стоит посмотреть вечерком для того, чтобы поднять себе настроение, для того, чтобы получить удовольствие. Все это есть. Поэтому добро пожаловать, смотри полный выпуск, ну и наслаждайся этой классной диско-музыкой. Ну а до финала этого часа насладимся Римом и Supergirl, но прежде Ava Max, My Oh My. Скоро все будет. Оставайся.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И этот

0: Финал часа на Европе Плюс. Римон и Супергерл. Дальше суперхиты. Все эти здесь, на Европе Плюс. Обязательно появятся, поэтому оставайся с нами. Мы идем в новый час.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: это все шансы залететь в первую пятерку главного чарта страны Еврохит ТОП 40. У этого трека есть «Медуза» и «Don't Want Home». Ну что, посмотрим, что случится с этой историей уже в ближайшую пятницу. Голосуй! Европа+.ру, раздел Еврохит ТОП 40. Пока же у нас на третьей позиции Алан Уокер и Broken Strings. Второй – Zayn, Die For Me. Ну и лидер безоговорочный нашего хит-парада – это Bebe Rexha и Fightless. New Religion. Удержат ли они свое лидерство в эту пятницу? Будем выяснять в последний рабочий с 14 до 16. Но если вдруг будешь занят, не переживай. В пятницу мы обязательно для тебя это дело повторим.
1: Дебют недели. Ёлка, проще.
2: Может, проще.
1: Лучший взлет BTS Swim. Под номером 1 Bebe Rexha и Faithless New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
4: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
5: 12+.

0: Самбери на Европе Плюс прямо сейчас. Давай не ждать. Ну, в общем, давай ждать. Напротив, будем ждать суперхиты, которые я приготовил на ближайшие 15. Ну, там есть кого ждать. Это Bruno Mars, например, и Just My. Классный трек, который звучит на все деньги. Прежде Portugal The Man, суперхитом, который отметился на первой строчке Еврохит Топ 40, причем добрался очень быстро, очень стремительно. Feel It Still, ну и танцевальный трек от Sony Fodera. Think About Us уже скоро здесь на радиостанции номер один в России.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Присоединяйся к 3,5 миллионам друзей.

0: Недели, по вашему мнению, прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Биберекса, Файтлесс и Нью Лиджин. Первое место Еврохит ТОП-40. У этого трека 5 недель потребовалось для того, чтобы дотянуться до вершины нашего хит-парада. Но посмотрим, насколько хватит сил, насколько хватит энергии удержаться на первой месте. В общем, пятницу будем выяснять. То есть послезавтра все должно произойти. Но до этого ты можешь поддержать, ты можешь проголосовать на europaplus.ru. Заглядывай, голосуй. Ну и, конечно же, в пятницу, последний рабочий, с 14 до 16. Слушай, что получилось.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Присоединяйся к 3,5 миллионам друзей.

0: нашего эфира, которая, ну, лично мне нравится, что-то есть в ней такое классное, что-то такое настоящее, что-то такое животное, да, вот я и говорю сейчас за Second Voice и Let Me Be. Какое-то первобытное, да? Да, и, конечно же, есть суперхит от Эда Ширана, Shape of You. I'm in love with the shape of you. Ну и сильная работа от Эвелин Рокстона, Vertigo. Эта музыка здесь на Европе Плюс уже скоро.
1: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
2: 12+.

0: Let Me Be на Европе Плюс прямо сейчас. Новый трек, классный трек. Я думаю, что из категории новинок он для многих перекочевал уже в категорию «любимые песни». Ну, надеюсь, что все действительно именно так. Ну и завтра, с утра пораньше, вот так вот неторопливо, красиво можно проснуться вместе с майским «У», и вполне возможно «Let Me Be» будет в эфире. Тимур Бодров для тебя это обязательно сыграет. Сыграет с тобой еще и в игры, подарит подарки, может быть, кто-то выиграет деньги. Это тоже возможно в майском «У». Ну и, конечно же, лучшая мировая поп-музыка, она будет на протяжении всей вашей встречи и, конечно же, на протяжении всего дня. Поэтому завтрашний день рекомендую начинать с нами. Ну а в ближайшее время продолжим с нами. На очереди Дамиана Дэвид и его суперхит Next Summer. Ну а также Алекс Уоррен и Favor Dream. Скоро все будет.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У.

0: отправляется
1: в отпуск!
0: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, собрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
2: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник!
1: А мы скоро вернемся!
0: «Майская У» на Европе Плюс.
3: Европа Плюс.
4: Больше хитов, больше музыки.
3: Европа Плюс.ру.

0: крепче, ближе, мам, поближе, без остатка раз.
1: Дальше только хиты. 45 минут.
2: Европа плюс.
3: Да, будет так в ближайшие 45. Я обещаю играть только лучшую мировую поп-музыку. Один из лучших треков этой весны. Обязательно появится Боб Синклар и Кайза. I can wait. Менее рисковатая музыка – это Brax, XTN, Pay to Exist. Мягкое и красивое звучание.

0: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: юность, когда можно было плясать всю ночь и получать удовольствие. Вот от этого трека я получаю удовольствие. Боб Синклар, Кайза, I Can Wait. Прямо сейчас на Европе Плюс, 23.19 в Москве. Здесь по-прежнему Фомин. Обещал довести до полуночи. Я слов своих не нарушаю, держу. Ну и, естественно, обещал вам классную музыку, и она тоже есть. Алок, Бруно Мартини и Зива услышим Hear Me Now, но прежде Сабрина Карпентер с треком, который был на вершине Еврохит ТОП 40. Эспрессо.
1: Подписывайся на официальный телеграм-канал Европы Плюс.

0: Честно говоря, напоминает мне это что-то от шведской хаус-мафии. Это Алесса конкретно. Медуза. Медуза — это совершенно другой проект. И совершенно другая, казалось бы, музыка. Но преемственность в танцевальной культуре все-таки играет немаловажную роль. Медуза и Don't Wanna Go Home на Европе Плюс прямо сейчас. В столице уже 23:35. Двигаем вперед. Ну и не забываем о том, что если ты уже сейчас отправляешься на боковую, завтра Тимур Бодров с утра пораньше майским поможет тебе проснуться и начать новый день правильно. Ну а всем тем, кто остается со мной, погнали вперед. BTS и Swim, но прежде Offenbach и Miles Away.
1: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
2: 12+.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Можно двигать вперед, и на очереди отличная музыка. Например, Сэм Смит и его I'm not the only one. Раньше Зейн и его

идеальная музыка для тех, кто собирается на боковую после полуночи. Ну, в общем, вся эта музыка, и не только это, впереди здесь на радиостанции номер один в России.

0: Алиса.
1: Маруся.
0: Салют.
2: Включи Европу Плюс.
3: Окей, включаю радио Европа Плюс.
4: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Лучшие треки.
1: Шоу на этой неделе. Медуза и Don't Wanna Go Home. Where's Your Head At в ремиксе Стива Энджело. А еще наш резидент Aspire и Love Again.
0: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
2: Подписывайся на официальный телеграм-канал Европы Плюс.

0: 8.23, а уже 8.00, да, запоминаем, здесь майская У во главе с Тимуром Бодровым. Да, бригада У у нас на небольших каникулах, но мы не можем никого оставить без утренней бодрости, без классного настроения, улетных подарков, в том числе и денежных, кстати, поэтому и решили всех порадовать майским У, так что смело заводи будильник и утром включай приемник, в это время встречай день правильно в отменной компании. Пока же будем бодриться под такие хиты, которые, ну, лично я припас тут, во-первых, появится Флорайда, легендарный хит Right Round, попоем, потанцуем дружно, также Зиверт и ее хит Goodbye, ну и послушаем финской электронной музыки проект Эбен, трек Hollow, буквально через 2 минуты на Европе Плюс.
1: Европа Плюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. За это время мы услышим Медуза, Хенрика Мамил.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Перми 3 часа.

0: Медуна. Ну, а авторами выступил уже прекрасно нам известный электронный коллектив из Италии. Медуза дополнил эту компанию фронтмен британской рок-команды Sea Girls Хенри Камомилл. Прошу знакомиться и запоминать. Надеюсь, что это творение ребят было не разовой акцией, и они еще как-нибудь соберутся, чтобы порадовать планету годным треком. Далее же с нами Биби Рекса и Фейтлес, абсолютно хит New Religion. Также появятся Феликс Йен и Софилис Бекстер с мега-танцевальной вещицей Ready for Your Love. Ну и Алекс Уоррен. Еще один свежий хит Fever Dream. Буквально через 3 минуты на Европе Плюс.
1: Европа Плюс.
2: Больше хитов. Больше музыки.
1: Европа Плюс.ру.

0: Максимальную порцию танцев насыпет Sony Fodera, D.O.D. и Poppy Bass Com. Think About Us уже вот-вот на Европе Плюс.
1: Подписывайся на официальный телеграм-канал Европы Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Невероятно красивая история. Just Give Me A Reason и Кайра, хит под названием Soar.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про...

0: в Лужниках. И если верить инсайдерам, то на это шоу уже продано более 25 тысяч билетов, а это почти половина стадиона. Так что есть полная уверенность в том, что шоу будет просто невероятным. Поэтому, если кто еще не раздумывает, стоит ли сходить в августе, то мне кажется, определенно стоит. И надеюсь, что у меня тоже получится присоединиться. Ну а к нам прямо сейчас присоединятся Тедди Свимс. Послушаем немного соул-музыки. Хит под названием «Мистер Know It All». Также парень, который смог, Бруно Марс, «I Just Might» и Рэй Далтон с визитной карточкой «All We Got» уже вот-вот на Европе+. Плюс.
1: Дебют недели. Ёлка, проще.
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером 1. Bibi Rexha и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru. Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 3,5 миллионам друзей.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Mr. Know It All. Возможно, но мы знаем точно. Этот парень делает просто божественную соул-музыку. Тедди Свимс только что на Европе Плюс. В Москве 2-3.

0: придет совсем по вкусу. Это хит под названием «Проще». Чуть ранее появится «Медуза», Джеймс Картер, трек «Bad Memories», вещица знакомая тоже. Ну и французские электронщики «Offenbach» и танцевальная вещица «Miles Away» буквально через пару минут на Европе Плюс. Не пропусти.
1: europaplus.ru
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.